0: Goodbye.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
2: Рация.ком.

На Еврорадио новини спорту. Хоккеисты «Динамо» Минск заступили у гостях одноклубникам з Москвы у овертайме 3-4. Минчане неудало почали матч, але дякуючи шайбам Тая Сміта и Станислава Галіева вышли наперед 2-0. Позней господары перехопили инициативу, а зубры занадто часто выдалялися. У третьем периоде Владимир Алістеров знов вывел минчан наперед, але под конец основного часу московская «Динамо» зравняла лік. У овертайме господары вырвали перемогу. Наступный матч КХЛ Минчане проведусь 26 вересня у Санкт-Петербургу супраць драконов. Кіраўнікі вышэйшых футбольных ліг Англіі, Іспаніі, Італіі і Германіі заклікалі рэфармаваць сістэму кіравання FIFA напярэдадні выбараў прэзідэнта арганізацыі ў сакавіку 2027 года. У сумеснай заяве прэм'ер-ліга, ла-ліга, серыя-А і бундэсліга прапанавалі павялічыць уплыў нацыянальных асацыяцый, клубаў, ліг і гульцоў на рашэнні FIFA. Лігі таксама выступілі за большую празрыстасць, незалежную ацэнку наступстваў важных рашэнняў і раздзяленне рэгуляцый и коммерцийных функций организации. Яны закликали кандидатов на посаду керовника FIFA опубликовать свои программы реформов, а нового президента у першие 100 дзён скликать незалежную конвенцию по пытаннях керования организацией. Белорусские хоккеисты протягивают передсезонную подрыхтовку у НХЛ. Виталь Пенчук провел один из найлепших матчов, закинул шайбу и сделал ассист у гульни Нэшвилла с Каролиной. Однако его команда соступила 5-6. Егор Борыков так само означился выниковой передачей у матча Юты супрать Вегаса 4-5 у овертайме. За оборонцев Артем Леушинов провел на леде амаль 25 хвилин, у Владислав Калячонок амаль 23 хвилины, а Ілля Салаўёў каля 20. Брамнік Мікіта Талапіла згуляў 2 перыяды за Ванкувер і прапусціў 2 шайбы. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: У Беларусі пачаўся сезон захворваемасці ВРВІ. Мінздароўе паведамляе, што амаль палова выяўленых выпадкаў прыпадае на рынавірус, яшчэ 20 складае бакавірус, а 14,5% вірусы парагрыпу.
2: Амаль 70% усіх хворых дзеці. І не дзіва, бо пачаўся навучальны год, а ў калектыве вірусы перадаюцца маланкава.
1: Спецыялісты кажуць, што сезон ВРВІ працягнецца да красавіка, а зімой да захворванняў далучыцца яшчэ і грып. Прычым, калі звычайна хвароба косіць беларусаў напрыканцы студзеня ў лютым, то сёлета імаверна, што грып прыйдзе ў краіну раней.
2: Як абараніцца ад вірусаў і што рабіць, калі з носа ўжо пацякло, запыталіся ў доктаркі-педыятара Маі Цыракулавай.
3: Все дети одновременно. Идут в школу 1 сентября. Большое количество людей, у которых нет иммунитета. Вот мы с вами взрослые, мы с вами с большинством вирусных инфекций уже повстречались за свои там 40 лет мы. И у меня есть к ним иммунитет, если встречу, я большой долей вероятности не заболею. А маленькие дети, которые там всего лишь 10 прожили, у них оба количества иммунитета к вирусным инфекциям нет. У них большей частью из них еще не болели. И вот эти люди, у которых нет большого количества иммунитета к разным видам инфекций, они сейчас... Пошли все вместе, сели в одном закрытом помещении. По 30 человек в комнате и дышат, и кашляют друг на друга. И они пришли, это 1 сентября, но у инфекции есть инкубационные периоды. Это моменты, вот с момента заражения до момента появления симптомов. Ну, вот как раз все пришли 1 сентября друг на друга, начали кашлять, до 10-го кашляли, потом позаражались, сейчас начали болеть. Это очень стандартная ситуация, происходящая из года в год. Родителям инфекционным, ну, катаральным вирусным инфекциям детей стоит относиться философски. Просто понимать, что нужно набрать какой-то пул, объем иммунитета, как мы взрослые имеем, поэтому реже болеем. Вот и ребенок, пока он не насоберет там, от этих 200 хотя бы к 80 наиболее популярных иммунитета, но он будет ими заболевать. А так потом повстречался с тем, у него уже будет, даже если мы длительный какой-то пожизненный стойкий, но какой-то иммунный ответ будет. Он будет болеть легче, болеть быстрее. Взрослые частенько так бывают, что вот он вечером как-то не очень себя чувствуешь, вроде как-то познобило что-то, даже голова, может, горло утром проснулся, вроде и нормально. Ну вот встретились с чем-то, к чему был иммунитет. За ночь, пока спали, организм справился. У детей так же будет. Просто надо набрать этот объем. И тут ребеночек может пойти в садик в 3 года и набрать иммунитет там, к 20 уже к моменту школы. А может в школу не ходить, и тогда болеть чаще. Люди, которые живут в сельской местности, приезжают в город, они болеют чаще. Мы переезжаем в другую страну, там несколько другие штаммы циркулируют, мы опять снова болеем чаще. То есть философски относиться. Нужно набрать объем иммунитета. И пока этого не случится, ну, так и будет ребенок болеть. Рано или поздно иммунитет будет формироваться ко всем циркулирующим в реале инфекциям, когда стоит бояться, ориентироваться стоит на самочувствие. Мы, врачи, тоже, знаете, не, мысли не читаем, будущее не предсказываем и всегда ориентируемся на то, что мамы нам говорят. А мамы говорят необычно плохо. Вот если что-то необычное, болеем вирусной инфекцией, сами болели, и дети болели, и вот если что, как-то, ну, температура, ну, кашель, ну, что-то спать он хочет, потому что это одно. А если вот он спит и совсем не просыпается, лежит тряпочкой, вообще не ест, пить ничего не хочется, выраженная слабость, если есть какие-то странные симптомы, непонятная сыпь, что-то его начало рвать, что-то там у него глаза начали косить, какие-то отеки суставов начали происходить, ну, что-то необычное, нестандартное, это случай, когда надо обратиться к врачу. А если это вот совершенно обычный, 37,5, кашель, насморк и аппетита нет, ну, тут надо полежать и попить больше чая с малиной, или что вы там предпочитаете пить, все равно главное пить.
4: Что сегодня сапраўды допомагает при вирусных респираторных инфекциях, а что является распаўсюджанай помылкой? Ці трэба одразу принимать некие супрацьвирусные препараты, антибиотики, так сбивать температуру, выкарыстовывать, может, витамины, там, что треба, так? И что с простыми речами? Там сон, питво, проверенные бабулиные рецепты, так?
3: Самый лучший бабулиный рецепт – это чай с вареньем. Это, в общем, все, что там рекомендовали пить. Компот какой-нибудь на сливах сушеных или еще что-то. Все равно на самом деле что? Главное пить. Чем больше пьете, тем, во-первых, механически очищается, да, носоглот. Во-вторых, облегчается состояние. Больше пьем, больше писаем. Легче. Все. И это во многом предотвращает осложнение. Большое достаточное количество жидкости. Потому что когда у нас температура, мы с дыханием теряем жидкость. обезвоживание ведет к сухости, местный иммунитет не живет на сухих слизистых. В общем, главное много пить. Можно, если есть увлажнитель воздуха, можно включать увлажнитель воздуха. Только следить, чтобы он чистенький был, а то бывает, что он закиснет, заболели мы еще там, бактерии понавыпускали себе. Вот. А так это можно пользоваться увлажнителем воздуха. Отопительный еще не включен в сезон, но когда включают, я очень прошу родителей выключать батареи, одеваться тепло, потому что батареи очень сушат воздух. А нам нужен влажный воздух, нам нужно дышать, чтобы мы не теряли влагу с дыханием. Выключить батареи, тепло одеться, включить увлажнитель воздуха, много пить. То есть пытаться сохранить слизистые влажными, и этого достаточно для того, чтобы предотвратить осложнения, большинство осложнений, связанных с дыхательной системой.

0: доктор назначає некі там лікі, ті ж самі антибіотики. Що з гэтым робити? Що, казати, що не ми не будемо?
1: Ну, здравствуйте, доктора надо слушать. Другое дело, что настаивать не надо, потому что, знаете, у нас врачи... Вот ты устаешь бороться, у тебя 20 вызовов этих на дом. Ты приходишь, человек говорит, дайте нам антибиотик. Пишите ваш антибиотик. Не надо настаивать, не надо выпрашивать. Если доктор сомневается, то лучше подождать. В современные антибиотики, они так хорошо работают, что днем раньше, днем позже большой разницы не будет. Ну и можно подождать 4-5 день, а вдруг станет получше. Но не станет, тогда начали давать антибиотики. В чем минус ненужного принимания антибиотиков? К ним формируется резистентность. И сейчас без необходимости на какую-то насморк вы будете пить антибиотики, а потом когда-нибудь жизнь длинная, мало ли, авария, там еще какая-то операция, что-то сложное, страшное, и нужны будут антибиотики, жизненно нужны. А у вас уже резистентность, они к вам уже не помогают. Ну и зачем? Их же не бесконечное количество видов этих. Не надо развивать в собственном организме резистентность. Антибиотики первого ряда – это те, которых минимум побочных эффектов, которых широкий спектр действия. Но лучше оставить, действительно, по важные вещи, чтобы когда вдруг в жизни понадобится, это сработало.
2: Гэта была доктарка-педыятр Майя Церакулова. Яна расказала пра сітуацыю з вострымі рэспіраторнымі інфекцыямі ў Беларусі і параіла, як лепш змагацца з вірусамі.
3: Далей у праграме Еўразум.
2: Куды завядзе Сергея Ціхановскага вайна супраць жонкі і тых, хто яе падтрымлівае?
4: Понятно, што па мере накаплення вот этого вот публічнага крінжа давлення з тым, чтобы как-то адреагіраваць, растёт.
3: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: На початку тыдня выданне «Зеркала» апублікавала калонку Светланы Ціханоўскай пра нябачную працу жанчын. У ім палітыка расказала пра тое, як цягам 10 гадоў займалася рэабілітацыяй сына, які ад нараджэння нічога не чуў.
2: Калі ж дзіця пачало размаўляць і пайшло ў школу, Святлана збіралася выдыхнуць і прысвяціць час сабе, адукацыі і працы. А потым здарыўся 20-ты год і пачаўся чарговы этап нябачнай працы палітычнай.
1: Артыкул моцна абразіў Сергія Ціханоўскага, які дагэтуль месяц ваяваў з незалежнымі медыямі. Ціханоўскі заявіў, што офіс Святланы Ціханоўскай займаецца перапісваннем гісторыі, а Святлана рэабілітавала дзіця ў кватэрах, якія ён набываў, і на курортах, якія ён аплочваў.
2: Чаму Сергей ваюе з жонкай? Чым скончыцца гэтае супрацьстаянне і хто пераможа? На YouTube-канале «Зеркало» тэму пракаментаваў палітычны аналітык Артём Шрайбман.
3: Кто бы видит, я не вижу ситуацию, в которой кто-то побеждает. Мне кажется, это взаимо такой уничтожающий процесс, просто в разной степени. Да. Действительно, я не думал, что Сергей перейдет в такую острую оппозицию к офису своей супруги. Думал, что он остановится, он не остановился. Что ж, что тут сказать. Я не хочу вдаваться сильно в семейные, психологические, какие-то подобные личные перипетии этой ситуации. Если так будет продолжаться, я думаю, что молчанию Светланы наступит какой-то конец.
4: А почему, кстати, она сейчас? Потому что действительно офис вообще никак не комментирует.
3: Он надеются, что рассосется, надеются, что... А я думаю, они понимают или там считают, что если ввязаться в эту войну или отвечать в подобном же русле, или просто конфронтационно отвечать, из этого не выйти без репутационных потерь уже для себя. Да, и кроме того, я думаю, что это лично болезненная тема для Светланы, чтобы здесь разыгрывать какую-то политическую баталию. Кроме того, мне кажется, офис в целом уклоняется от многих конфликтов. Если посмотреть на конфликты прошлое, часто офис как бы кусают с разных сторон, но старается офис это не поддерживать там публично, по крайней мере. За кулисами часто ведутся разные действия, да, и политические там интриги, можно сказать. Но публично офис старается не вступать вот в кидание грязью. Думаю, что это сдерживает ситуацию, но если просто Сергей будет настаивать на такой линии, я думаю, что от этого не уйти.
4: Да, ну вот прозвучала какая-то реакция офиса, что после этого? Просто говоришь так, как будто бы для Тихановского это может быть чем-то чревато.
3: Да чем это может быть чревато? Я не думаю, что там есть какие-то каналы зависимости. Да?
4: В Америке, ему вообще
3: все. Да, ты в другом городе. Я в другом городе, что ты мне сделаешь, да, это же в обе стороны работает на самом деле. Это просто будет еще одной неудобной темой, которую придется обходить, да, в встречах с западными дипломатами, да, условно говоря, почему на мероприятие, куда раньше Сергея звали, теперь его будут не звать, да. Как относиться, если он будет туда хотеть попасть, да, получается, офис должен будет блокировать проход туда мужа Светланы, да, вот, и вопрос, как это коммуницировать, когда у людей одна фамилия и, условно, одно политическое происхождение, да, из 2020 года. Это будет просто большая пиар-проблема, которая будет, я думаю, с нами до тех пор, пока там Сергей будет делать эти заявления. Просто в какой-то момент, я думаю, что с пиар-точки зрения, снова-таки для офиса может оказаться, и для Светланы лично может оказаться проще, хоть и больнее, но проще дистанцироваться и отмежеваться. Сказать, что конец, условно говоря, да, мы не прекратим вообще рассматривать как нечто единое, вот, мы не отвечаем никак за эти слова, и там не осуждаем их, словно говоря. Но я не хочу, знаешь, вкладывать что-то, мои проекции в уста политиков, пусть реагируют на это, как они считают нужным. Вопрос лишь в том, что понятно, что по мере накопления вот этого вот публичного кринжа, можно сказать, давление с тем, чтобы как-то отреагировать, растет.
1: Але ці ўплывае вайна Ціханоўскага супраць жонкі агулам на імідж дым-сілаў? Вы што думае палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў?
5: Не, я думаю, на имидж Демсилова не уплывая, но все разумеют, что это специфичные особистые рысы Сергея Тихановского. Я навод могу его заразуметь, он покрывжен, але это можно было бы заразуметь, коли бы он не претендовал, что он там политик, ти ведомый деяч, есть некие, навод банально сказать, социальные нормы, и ты, может, с раптом обчуваешь, что тебе покрывдили, але в форме, якой ты отказываешь, она приносит тебе только минус, и всем вокруг, и ты это не разумеешь, и мне дивно, як гэта... Але есть, конечно, некая хваля таких же там людей, которые традиционно были ненавистники офиса, они прибегают, тебе подтримливают, скажут, молодец, Сергей, все правильно робишь, но я не разумею, накольки на самой справе гэта агрессивная и гучная, але меньшесть, это некалькі гэтых десятков человек, максимум сотню, якія там могут подтримывать его этой крюдливые выказывания, и накольки ён сярод остатней большасці, ну, кто был до его неабыяковы, но псуе свой и реноме, и некий имидж, и просто губляя потенциальную подтримку, нават от того, что знову некий там скандал, знову Тихановский супраць кагось выцел, некоторые люди разбираются в гэтым, и он губляя подтримку, а некоторые не разбираются, просто нечто такое чуют у СМИ, и он губляя подтримку. Ну, то бок, знову таки размова про той же вот рациональный подыход до своих денег, коли ты не отчуваешь, что ты своими деяниями приносишь себе шкоду. Меня это уражвае.
6: Цяперашняя война Сергея Тихановского тычыцца не только жонки, але и тых, кто подтрымлівае Светлану.
1: Я не буду распавядаць, якімі эпітэтамі адарае Сергей тых, хто абараняе Святлану. І вось, дарэчы, блогер Александр Кнаровіч больш радыкальны ў сваіх ацэнках паводзінаў былога прэтэндэнта ў прэзідэнты Беларусі.
7: Мужчына не мае права так сябе паводзіць. Зараз Сергей Ціхановскі у гэтых прэтэнзіях да допіса Святланы Ціхановскай на зеркаль вядзе сябе як раз'юшаный бабуін, ведаеце, а не як прыстойны мужчына, які выдвигаў сваю кандидатуру на пост прэзідэнта Беларусі. Уявіце сабе, каб у нас был прэзідэнт Беларусі, які свае сімейныя пытання, хто і як выкарыстоўвае яго дзяцей, выносіць вось так на публіку. Вось гэта у нас першы джентльмен вось такі. Ён паводзіць сябе як бабуін менавіта ў гэтым пытанні, не ў пытаннях прэтэнзій да нашай Нівы і астатніх СМІ. Яны таксама вельмі-вельмі дробныя, іх таксама магчыма высвятляць па-іншаму, так? Але гэта ўсё ж такі публічнае пытанне. А размова паміж ім і яго жонкай і паміж ім і яго дзецьмі не можа весціся ў такім тоне, такой методай і вось так публічна. І самае галоўнае, што ў гэтым, ведаеце, калі б у Сергія была сапраўды жаданне, каб яго дзяцей не выкарыстоўвалі на старонках зеркала, то патрэба было ўзяць аловак, калі ты не можаш пісаць на кампутары, ці ўзяць кампутар, ўзяць клавіатуру ў рукі і напісаць зеркалу. Паважаны глаўрэд зеркала, я, як отец, супраць выкарыстання выяв маіх дзяцей у вашых артыкулах. І на праз гадзіну не было б гэтага артыкула, і не трэба было б рабіць все тое, што ён зараз робіць. Таму што па заканадаўству Літвы і Літоўскай Рэспублікі. Так, дастаткова згоды аднаго з бацькоў на публікацыю фото, але калі іншы, другі бацька супраць, то дастаткова, каб ён звернуўся да рэдакцыі, і рэдакцыя павінна выдаліць гэты артыкул, павінна выдаліць гэтае фото. І таму, каб вырашыць гэтую сітуацыю, якая яму не спадабалася, не трэба было ісці вось так у паблік, не трэба было падбрасваць гэтых дров в гэты агонь. Трэба было зрабіць вельмі простую рэч. І ўсё, не было бы гэта артыкула. Гэта з аднаго боку. І я вельмі незадаволены тым, як вядзе сябе публічны палітык Сергей Ціхановскі, не таму, што ён мяне прадстаўляе ці не прадстаўляе, а таму, што і так недобрую сітуацыю ён робіць яшчэ значна горш. Гэта новае слова. Гэта новае слова, ведаеце, спрэчка вакол выкарыстання вобразаў дзяцей у беларускіх СМІ.
6: Вы слухалі развагі экспертаў пра вайну, якую Сергей Ціхановскі распачаў супраць Святланы Ціхановскай і яе офіса.

0: не только коли кинулся у раку, и не только тому, что болото засмог, ча або мороз, а еще и тому, что сорвался с горы. Насыпать горы, насыпать,
1: насыпать горы, насыпать.
0: Одну за одной.

0: На вольных хвалях белорусского радио «Рация» слухайте правооборонную передачу «Весна». Адея.
1: С вами Ева Бардзеловская. Интерактивный диалог с группой независимых экспертов по ситуации с правами человека в Беларуси прошел в межах 63-й сессии Рады по правам человека ААН 18 вересня. Керівниця групи Карина Москаленко разом з Сьюзен Базілі, Демонікою Станіславою Платек представили обновлену вусну інформацію по ситуації з правами чоловіка у Білорусі. І про те, що сказала група незалежних експертів, ми сьогодні і розповідемо. Група відзначила, що після 1 студеня 2026 року провела 5 місій по розслідуванні і каля 70 інтерв'ю з ахвярами. Так само група собрала каля 200 показанняў сведак, аўтарамі якіх былі асобныя людзі або арганізацыі грамадзянскай супольнасці, а таксама навуковыя арганізацыі. Падчас свайго выступу Карына Маскаленка, кіраўніца групы, сказала: «Гэтыя сведчанні ўтрымліваюць адну простую ісціну. За кожнай справай жывы чалавек, за кожнай лічбай чалавечае жыццё, за кожным парушэннем правоў чалавека ахвяра, чые фундаментальныя правы былі патаптаныя. І мы вельмі ўдзячныя кожнай асобе, якая праявіла мужнасць і пайшла на кантакт з намі». Далей я прапаную паслухаць выступ кіраўніцы групы незалежных экспертаў у перакладзе ад перакладчыка Организации Объединенных Наций.
2: Мы продолжаем оставаться глубоко обеспокоены продолжающимся ухудшением ситуации с правами человека в Беларуси. Фундаментальные свободы продолжают на систематической и незаконной основе ограничиваться. Особую тревогу вызывает тенденция криминализации гражданского взаимодействия и инициатив, исходящих от сообществ. В марте 26 года 8 женщин, которые связаны с местными и земельными общинами, которые известны под названием «Шанс для соседей», были обвинены в экстремизме и попытке захватить государственную власть. Соседи создали это сообщество после подавления протестов 2020 года, помогая друг другу, обмениваясь информацией и совместно ведя хозяйствование. Однако подобное пространство для оказания взаимной помощи и гражданского взаимодействия стали целью широкой кампании, которая началась еще в 2020 году и непропорционально тяжело сказалось на положении женщин. Очень многие члены были арестованы, задержаны и подвергнуты преследованиям по обвинениям в экстремизме и другим связанным репрессивным законам. Когда мирная ассоциация называется сообществом экстремизмом, это не что иное, как семантический демонтаж гражданского общества. Нас также беспокоит рост ограничений в праве на доступ к образованию. В апреле 26 года Гуманитарный университет Европы, это гуманитарная организация белорусов, которые работают за рубежом, была квалифицирована как сообщество экстремистов. Студенты, их родители и родственники сталкивались с преследованиями, запугиванием только в силу их связи с этим университетом. Образование должно открывать двери, оно должно позволять молодым людям задавать вопросы, мыслить критически, планировать свое будущее. Образование не должно быть поводом для запугивания. Подобные события вызывают глубокую тревогу в связи с судьбой права на свободное выражение мыслей и правом на образование. Мы отметили, 275 лиц были задержаны по политическим причинам и были отпущены на прошлой неделе и в марте этого года. Мы приветствуем практику такого освобождения, но освобождение не означает конец нарушений прав тех, кто продолжает оставаться в заключении. Некоторые из освобожденных были принудительно выдворены из страны. Это прямое нарушение международного права. Практика таких освобождений не является свидетельством каких-либо изменений в системе, которая продолжает идти по пути масштабных и систематических нарушений прав человека. Судя по всему, это своего рода сделки, которые преследуют цель снизить международное давление на жестокую систему. Сотни продолжают оставаться в заключении по политическим обвинениям, а те, кто был освобожден из-под стражи, продолжают жить с угрозой повторного ареста, преследований их родственников. Они рискуют быть разделены со своими семьями и подвергнуты депортации. И решение правительства отменить паспорта некоторых заключенных, которые были обвинены по политическим статьям и потом выдворены из страны, лишь подтверждают это. Многие из этих лиц вынуждены жить без каких-либо законных удостоверений, подтверждающих их личность. Они не имеют права получить доступ к медицинскому обслуживанию, трудоустроиться и рискуют оказаться в состоянии без гражданства. Подобные события не отдельные случаи, это части архитектуры репрессий, использование законов об экстремизме, принудительное сокращение гражданского пространства, заключение по политическим причинам и преследование тех, кто освобожден из-под стражи, и принуждение их к эмиграции. Все это различные стороны одной и той же проблемы. Совершенно очевидно, что силовые ведомства Беларуси действуют согласованно по сокращению политических свобод. Буквально в этот вторник мы опубликовали документ зала заседаний, анализируя роль белорусского государства, его институтов в нарушении прав человека, своих граждан, в манипулировании системой уголовного правосудия. Мы изучаем, как УК применяется против отдельных граждан из-за их настоящей или предполагаемой оппозиции государственным институтам. Мы изучаем всю цепочку: аресты, допросы, помещение под стражу, несправедливые судебные решения и, наконец, отдельные случаи освобождения из-под стражи. Мы изучаем роль и функции всей цепочки принятия решений, которые используются в основных государственных институтах. Наши выводы очевидны. Беларусь несет ответственность за многочисленные нарушения Международного пакта по гражданским политическим правам, КПП, Конвенции по искоренению всех форм дискриминации против женщин, а также Конвенции по правам ребенка. Мы вновь заявляем о том, что ранее сделанные выводы продолжают оставаться незыблемыми. Полное отсутствие подотчетности. Белорусские власти не проводят сколь-либо содержательных расследований фактов преследования граждан или установление достоверности предъявляемых обвинений. Мы вновь обращаемся с призывом к Беларуси немедленно прекратить практику таких нарушений, освободить из тюрем всех, кто был туда помещен по политическим мотивам, с особым вниманием, уделяемым тем, кто страдает от проблем со здоровьем. Требуем восстановить права всех лиц и привести государственные законы и практику в полное соответствие с международными стандартами. Многоуважаемые члены Совета, права человека – это не привилегии, которые предоставляются своим гражданам правительствами. Они не исчезают, когда человек критически высказывается о властях, присоединяется к каким-либо сообществам или отказывается молчать. Каждый мужчина, каждая женщина, каждый ребенок продолжают оставаться правообладателями просто потому, что они люди. Мы с теми, чьи голоса не были услышаны, кого заставили замолчать, кого вынудили отправиться в изгнание, расстаться со своими родными и близкими. Мы с теми студентами и учащимися, которые должны иметь право учиться, которые должны иметь право жить без страха наказания за отправление своих фундаментальных прав. Ответственные за все это должны быть призваны к ответственности. Жертвам необходимо предоставить средства правовой защиты и компенсацию. Международное сообщество не должно закрывать глаза. Мы призываем членов этого совета и международное сообщество в целом продолжать пристально следить за развитием ситуации в Беларуси, предпринимать все необходимые меры по обеспечению ответственности, подотчетности, защите жертв и реализацию ими своих прав. Спасибо.
1: Это был выступ группы независимых экспертов по ситуации с правами человека в Беларуси. Выступ прошел в межах 63-й сессии Рады по правам человека Организации Объединенных Наций.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 8 година у Польщі, 9 у Білорусі.
3: Украинские завзятары закликали выратовать Олешки. Иран пригрозил обмежевать авиазносины на Близком Усходе. Беларуси найчастей ездили на отпочинок у России, Турцию и Египет.
2: У студии с новинами Анжелика Лальковская.
3: Украинские завзятары закликали выратовать Олешки. Подчас матча сборной Украины у Лизи Нации у Будапеште яны разгорнули баннер с надписом «Выратуйте Олешки». Олешки – город на левом березе Днепра у Херсонской области, який з лютого 2022 года находится под российской оккупацией. После разбурения Каховской дамбы у червені 2023 года город моцно потерпел от поводки. Теперь поводле украинских уладов там застается каля 2000 человек, у тем лику дети. Украинский бок поведомляет про острый недохоп продуктов. Ежу спробовали доставлять дронами, однако сделать это складано праз обстрелы и небезпеку для таких операций. Киев закликает организовать эвакуацию жихаров и доставить у город гуманитарную допомогу. Советник верховного лидера Ирана Мохаммед Мохбер заявил, что Тегеран не погодится с обмежеваниями для иранских авиакомпаний. Поводле его слов, коли Ирану заборонить выконывать рейсы и користаться послугами аэропортов, такие же обмежевания могут закрануть и иншие краины региона. Мохбер заявил, полеты в регионе повинны быть открыты для всех, альбо не для кого. Заява прогучала после того, как шерег аэропортов региона обмежевал обслуговывание иранских авиакомпаний на фоне американских санкций. Покуль Иран не обвещал про закрытие поветренной просторы, Мохбер так само не удокладнил, какие именно меры может принять Тегеран. Пермский нафтоперепрацовчий завод цалком спынил працу после атаки украинских дронов. Про это поведомляет Рейтер со посылкой на галиновые границы. После атаки на заводе возник пожар. Были пошкоджены трубопроводы, сховища и технологичные установки. Покуль неведомо, коли предприемство сможет обновить працу. Пермский нафтоперепрацовчий завод один из найбуйнейших у России. И это уже не первый выпадок, коли завод спыняет працу после атаки дронов. Попередняя атака отбылась 21 жнівня. Тады предприемство так само припиняло перепрацовку нафти, але пазней обновило працу. Беларусы у минулом годе найчастей ездили на отпочинок у России, Турцию и Египет. Поводле Белстата на Россию припало 1,5 миллиона поездок, амаль столько ж на Турцию. На третьем месте Египет, каля 1,2 миллиона поездок. Далее идут Объединенные Арабские Эмираты и Грузия. Агулом за год беларусы здійснили больше за 4,5 миллиона поездок за межу, а средняя протяглость отпочинку склала 8 дзён. Гэта лічба показывает, что география замежных отпочинку беларусов за апошнія годы істотно изменилась. До пандемии сярод популярных европейских керунков были Польша, Литва, Испания, Греция, Италия и Чехия. Теперь же у першой пятерцы краинов для отпочинку только Россия, Турция, Египет, Арабские Эмираты и Грузия. Европа, до речи, при этом не зникла с маршрута беларусов, але поездки туда сегодня у значно большей ступени связаны с иншими метами, наведыванием свояков, працей, в учебы, ци транзитом, а не только с организованным пляжным отпочинком. У Вильні у музеї Марії Юргіса Шляпялісов відбулася конференція «Культурна спадщина Алаїзи Пашкевич тітки. Простора литовсько-білоруського діалогу». У її взяли удел литовські і білоруські політики, дослідчики і літератори, які розглядали у своїх виступах роль тітки у білоруському і литовському національному одродженні, її літературну і громадську діяльність, а так само значення творчості письменниці для сучасної білоруської культури. Один з організаторів події – старшиня товариства белорусской культуры у Литве Александр Адамкович потлумачил, чему конференция отбылася менавіта у гэтым музеі.
4: Это музей Юргіса и Марии Шляпелев, с кем яны сябравалі, яна тут бывала. Ну, побач знаходилася і книгарня Шляпелев, где продавалися книги тетки. До речі, навіть самая цікавая історія, что царські чиновники знайшли у книгарні Шляпелев книгу тетки, і за гэтого збудили кримінальну справу. Правда, все скончилося добре, справа закрилася, і вийшлося лімі навіть за книжки тетки.
3: Сярод удзельнікаў канферэнцыі была вядомай перакладчыца Алма Лапінскене, якая сярод іншага пераклала роман Валянціны Коўтун «Крыж міласерднасці» пра Алаізу Пашкевіч.
5: Для мяне гэта было вельмі цікава, вельмі прыемна, таму што кніга маёй сяброўкі Валянціны і кніга пра вельмі цікавую, вельмі таленавітую пра Алаізу. Так што дэталі я ўжо і не памятаю. Я была вельмі рада, што наш пераклад выйшаў так хутка пасля арыгінала, таму што Валянціна мне перадала гэта машынапіс сваёй другой часці, і я гэта хутка зрабіла.
3: Канферэнцыя вялася на беларускай і літоўскай мовах. Асобнай падзеяй стала прэзентацыя кнігі «Цётка творы», выдадзеная выдавецтвам «Скарына прэс» беларускай лацінкай. Арганізатары падзеі плануюць выдаць і матэрыялы канферэнцыі. Больш навінаў на сайце беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы будуць працягвацца кароткачасовыя дажджы і будзе воблачна. Вечер мае быць слабы, а ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 13 да 17 градусаў.
0: Раніца з рацыяй.
2: Доброй раніцы. У суботу 26 верасня. Вітаю вас, Андрэй Шчапанюк. Пачынаем суботні жывы эфір з Радіо Рацыя, які будзе працягвацца да 11 гадзіны паводле польскага і 12 паводле беларускага часу. Сёння імяніны адзначаюць Александр, Ілья, Карніла, Лук'ян, Мікалай, Пятро, Шчапан, Люція, Юстына і Ніл. Усім імяніннікам жадаю ўсяго найлепшага ад беларускага Радіо Рацыя. А ў нашым эфіры ў найбліжэйшыя 3 гадзіны будзем, як заўсёды, інфармаваць вас пра важныя падзеі, якія адбываюцца не толькі ў нашым памежжы. А пакуль што, зычу вам добрай раніцы, яшчэ лепшага дня. Заставайцеся разам з беларускім Радіо Рацыя. А ўжо пасля першай песні суботні каментар рацыі, а потым праграмы Уладзіміра Лапцевіча «Часам не да законаў» і Юлі Сівец «Дзень оф».

0: ехать дана, так что все онлайн.
1: Чи есть такое серьезное дружение помеж гэтыми онлайн-сустрэчами с гостями, и вось калі до вас фізічна доезжають, якость прикладна такая ж?
0: У нас был Ходанович онлайн, калі он гулял на гитаре, ну, конечно, гэта гучить не так добра, як офлайн, да, калі человек приехал бы до нас, узайшов бы туды и згулял бы на гитаре, это были бы зусім іншыя эмоции, зусім была бы іншая обстановка. Ну, но, на жаль, да, на все треба гроши, так, а белорусской культуры зараз гроши не могу сказать.
1: То сегодня приходит на занятки у Латвии. Гэта пераважна дарослыя людзі, якія пераадольваюць моўны бар'ер. Можа, айсіры-лаканты, бацькі дзяцей прывозіць, каб гэту мову вучыць хтось яшчэ?
0: Ведаеце, у нас зараз, ну, група ўжо усталяваная такая. І вось такая тэндэнцыя, што нікога новага, ну, вось, на жаль, нема, так, што ходзяць адны і тыя ж людзі. У нас, якасці, ўжо такая абстановка, такая, як ўжо перайшла ў такую хатнюю, так, людзі прыходзяць, ведаюць адзін аднога, размаўляюць, но вось, ну, это, конечно, иммигранты, так, иммигранты, и в основном, и я бы не сказал, что это навод политичные иммигранты, так, в основном это люди, кто приехали працевать, тому я не жадают не фотографоваться, не жадают, как их не выставляли, там, ну, никуда и от их, тому у нас нема никаких фотоздымков, ни сустреч, ничего, потому что люди в основном боятся, как их, коли их туда, ну, выкладут кто-то, то, кто-то убачит человека, дык, одразу будут проблемы, тому вот такое. Дети, ну, дети я б не сказав, що у нас є клініка, але приводять дітей, але що я не удільнюю, що ті, вони там нещо слухають. Знову ж, не ведаю, регулярно діти до нас, на жаль, не ходять. Я не ведаю, скільки тут шмат дітей у тої ризиці є, що нового релаканти з дітьми, може, вже з'їхали. Ну, ось так, прикладно, ходять дорослі люди, ходять люди у глибокому вже узрості. Ось так.
1: Головная тема эти там буйные сустречи, какие вы планируете реализовать в ближайшие месяц-два до конца осени, какие они?
0: Ближайшие, ведаете, у нас были планы, вот были планы, но, на жаль, наши гости, они так само заняты все своими планами, бо, напевно, повсюль начинаются новые сезоны, всех их передач на всех радио, и там у гостей так само всего шмат. И, хоча за все, гости у нас будут уже после того, как мы с вами снова поразмовляем, колесо про 3 месяца уже ближай да зімы. Ну, вось так. А ўже хто там будзе госці? Ну, хай будзе такая як неспадзянка, як кажуць палякі, да? Каб людзі, ну, была інтрыга, каб людзі адразу не ведалі, хто там до нас прыйдзе, бо мы нават сваім не кажам, на курсах кажам, што гэта вось так, таямніца. Так что хай это и будет таємниця, хто у нас будет. А то человек не прийде, не зможе у него статься знову, а я там нібито наобіцяв, то лепі, калі уже будет докладно відомо, что человек прийде, мы его анонсуем.
2: Як отзначил Олех Юревич, основную інформацію про ближайшие мероприемства «Мова на нова» у Латвии можна знайти у аккаунті у Instagram под назвой «Мова на нова Рига».

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Разом з гуртом Реха доплідімо вже до полови першої години раніці з рацією у суботу 26 вересня. Навіть уже крихи далі поплили. Перед нами програми Владимира Лапцевича «Часом не до законів» і Юлії Шевєт «День офф». Але я хочу тепер вам крыху ширей сказать про надворье. Так як бачите за окном, надалей у нашим помежжі похмурно і будуть протягуватися короткочасові дожди. Вечер буде слабий, чиск ніжей за норму. Температура повітря днем у Білостоку, Бельську, Подражській, Мігайновці 14-15 градусів, у Городні від 13 до 15 градусів, а у Бєрощі від 14 до 17 градусів. Вечером температура повітря буде до 14 градусів, а ночу 11-12 градусів. Ночу буде так само облачно, вечер далі буде легкий, а чиск нижей або у нормі. Завтра перемінна облачність і крихи, здається, буде теплей, бо температура 18-19 градусів. Тільки про надвор'я. Уже 33 амаль хвилини прийшли на 9-ю годину у Польщі і 10-ю у Білорусі. Владимир Лапцевич со своєю авторською програмою перед вами.
2: Часом не до закону. Програма Владимира Лапцевича.
3: Добрый день. Вашій увазі огляд фактів політичних репресій у Білорусі, порушенню закону чи вишиваренського розуміння його з боку представників лукашенківської влади, про що стало відомо на гэтым тидні. 54-годового городенца Валерія Рынкевича обвинуватили у розпальванні ворожості, реабілітації нацизму, образі і поклёпі на білоруського диктатора, здеку з державних символів, а так само у падрыхтоўцы да ўдзелу у масовых беспарадках. Прысуд яму вынес гарадзенскі абласны суд, але тэрмін пакарання пакуль невядомы. Паводле доступнай інфармацыі, следства і суд звязалі гэтае абвінавачванне з каментарамі, якія Валеры Рынкевіч пакідаў у інтэрнэце. Якія менавіта каментары сталі падставай для абвінавачванняў, невядома.
2: Часам не да законаў.
3: 33-гадовага дальнабойшчыка з Баранавічаў Артёма Меркеля асудзілі паводле артыкула аб падрыхтоўцы да арганізацыі масавых беспарадкаў. Яго справу разглядаў суд маскоўскага раёна Берасця. Яму прызначылі 7 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Таксама ён знаходзіцца ў пераліку асоб, датычных да экстрэмісцкай дзейнасці і ў спісе тэрарыстаў.
2: Часам не да законаў.
3: 27-гадовага авіатара Святаслава Падвашэцкага Менскі гарадскі суд асудзіў на 13 гадоў пазбаўлення волі ва ўмовах узмоцненага рэжыму. Яго прызналі вінаватым у здрадзе дзяржаве і незаконным абароце наркотыкаў. Акрамя пазбаўлення волі, суд прызначыў штраф у памеры 500 базавых велічыняў. Працэс праходзіў у закрытым рэжыме. У адкрытым доступе няма падрабязнасцяў абвінавачвання і доказаў, на падставе якіх суд вынес прысуд. Святаслав цяпер знаходзіцца ў СІЗА нумар 1 у Менску.
2: Часам не да законаў.
3: У Гомельскім абласным судзе асудзілі затрыманую сёлета 36-гадовую настаўніцу гісторыі Капцевіцкай сярэдняй школы Петрыкаўскага района Вольгу Острыкаву. Паводле прысуда Острыкава садзейнічала экстрэмісцкай дзейнасці. Ёй, верагодна, прысудзілі хатнюю хімію.
2: Часам не да законаў.
3: Начальніка ўстаноўкі каталітычнай вытворчасці бензіна ў Мазырскага НПЗ Яўгена Варгея абвінавацілі ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Мужчыну затрымалі напрыканцы 2025 года. Пераслед мог быць звязаны з тым, што Варгей атрымліваў і распаўсюджваў інфармацыю праз тэлеграм-канал «Беларускі гаюн», які лукашэнкаўскія ўлады прызналі экстрэмісцкім фармаваннем.
2: Часам не да законаў.
3: У Берасцейскім абласным судзе да 3 гадоў калоніі асудзілі 42-гадовага Віталя Галавача. Мужчыне таксама інкрымінавалі садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Але ў чым дакладна вінавацілі Віталя, невядома.
2: Часам не да законаў.
3: 50-годового Менчука Александра Семиглазова судили за то, что он открыто называл российских войсковцев оккупантами, а российскую владу фашистской. А пошнее ведомое место его працы – отдел закупок МТ-банка. Шмат часу Александр проводил у политичных дискуссиях. Он последовательно и вельми эмоционально критиковал российскую агрессию супроть Украины, выкрывал пропаганду и жорстко спрачался с прихильниками войны. Миновито за активность в интернете и резкие комментарии мужчина и трапил под переслед. Александра осудили у Менском городском суде по водле артикула об распальвании ворожести. Присуд неведомы. Меркуючи по тем, что после суда мужчина не заявился онлайн, теперь он за кратами.
2: Часом не до законов.
3: Менский областный суд начал разглядать справу супроть Генриха Агеева, Юрия Василевского и Ивана Балашенки. Агулом их судить поводле 9 тяжких артикулов Криминального кодексу, у тым лику за удел у террористичной организации, акте терроризма, здраду державе. Вядома, что Генриха затримали небыто по справе Байпол больше за 1.5 года тому у оккупованном России Крыме, где его сбивали и катовали. Позднее его перевезли в Беларусь и сместили у СИЗА КДБ. Юрия за тримали год тому при невядомых обставинах. Про Ивана Балашенку правооборонцам ранее ничего не было вядома.
2: Часом не до законов.
3: На авиабазе у Мачулішах затримали не менш за 10 офицеров, яких подозрают у связи с отставным подполковником Дмитрием Зарой. Затримание почалися после арешту Зары, якого силовики полечили аналитиком былого представника объединенного переходного кабинета Валерия Сахашчика. Коммуникацию войсковцев с Зарой силовики интерпретуют как супрацовництво с кабинетом и Сахашчиком. Докладно невядомо, какие обвинувачивания выставлены затриманным офицером.
2: Часом не до законов.
3: Не менее за 178 политзняволенных находятся за кратами у особливой рызыцы. Сирот их минимум 60 человек у тяжким стане физичного здоровья. 8 человек с инвалидностью, 35 людей во взросте больше за 60 годов, многие из яких мают серьезные проблемы со здоровьем, а так само 6 человек с ментальными разладами.
2: Часом не до законов.
3: После вызволения частка политвязнев застается в списках террористов и экстремистов и разом со свободой отремливая шерох обмежеваний у повседенном житти. Экс-политвязни могут стукаться с проблемами навод у звычайных речах, зарегистровать номер мобильной сувязи, продать ти сдать в аренду автомобиль або нерухомость и шмат чего иншего.
2: Часом не до законов.
3: 25 вересня МУС обновила перелік громадян Беларуси, замежных громадян або особ без громадянства, которые имеют дочинение до экстремистской деятельности. У так званый список экстремистов додали еще 13 прозвищ. Теперь у им 6930 человек. Сирот их политзняволенные Дмитрий Корсаков и Татьяна Корсакова. Семью из Менска осудили за небыто здраду державе и контрабанду зброи. Дмитрию и Татьяне присудили 14 и 12 годов зняволення отповедно, а так само штрафу по мере 50 тысяч рублей. А кроме того, у списе з'явилася их дочка Пелагея Корсакова.
2: Часом не до законов.
3: Студентов Европейского гуманитарного университета, которые находятся в Беларуси, начали обмежевывать у выезде с краины, примушают давать подписку об невыезде. Вядома про несколько таких выпадков, але насколько эта заява массовая, оценить тяжко. Нагадаю, все лето 14-го красовика Верховный суд Беларуси заборонил деятельность ЕГУ и назвал его экстремистской организацией. Такими были некоторые сподей, коли не до законов, про которые мы доведались на этом тыдне. Шарговым тыдне бяспраўя и цемрашальства, якое пануе цяпер у Беларусі. Агляд складзены, грунтуючыся на паведамленнях як незалежных крыніц, так і пра ўладных інфармацыйных ресурсаў.
2: Часам не да закону. Агляд найбольш яскравых парушэнняў законаў Беларусі.

0: День Оф. Программа Юлії Сівець про варіанти лінотного відпочинку для самих активних людей.
1: Добрый день, поважанные слухачи! У эфира программа «День ОФ» и с вами Юлия Сівець. И эту программу я буду вести разом с журналистом Миколой Бінько. Добрый день!
2: Витаю!
0: День ОФ!
1: И в этой программе мы сгадаем такие масштабные фильм, эпичную, фантастичную стушку «Дюна». Аккурат у снежних этого года плануется, что выйдет у прокат третья частка, а пока что поговорим про первые две режиссера Дени Вильнёва. И этот фильм, он вышел аккурат в 21-м годе. Ну и вогуле, ти варты эта стушка такая эпичная, великая, для того, как на ее выдатковать свой час.
2: Я на самом деле несколько дней тому назад ознакомимся с творчеством Дени Вильнёва и конкретно фильма «Дюна», справа тем, что с 20-го года, как вы разумеете, было мало часу на то, как эпичные картины такие проглядать. Мне подается, что теперь как раз-таки раз несколько год, я хоть и пропустил те премьеры в той час, але зараз я зрозумел, что это было файное кино, якое своечасово на самом речь вышло, и оно могло бы попередить про некоторые подеи, которые отбываются теперь на планете.
1: А что конкретно в «Дюне» попереджуя про подеи? Это фантастика, где они отбываются в вельми далекой будущине, там 10 тысяч некий год, мы бачим боротьбу политичную. Але все ж таки, вертаючися, чому гэты фильм вышел в той час, який мусив выйти?
2: У попередней десятигодии люди на планете, мне здається, жили в некой иллюзии того, что спынилась история, так как один философ написал, твор, конец истории. Так и все думали, что все, либеральная демократия перемогла, и рано или поздно диктатуры станут неким таким атрибутом минулого. На самом деле мы бачим, что ничего подобного. Диктатуры перетвораются у некие интернациональные сувязи, яны умацовываются, яны вучатся, яны начинают диктовать свету на вот умовы некие, яны хутко засвоят технологии сучасные. Ну и на прикладе этого фильма «Дюна» мы бачим так само змагання разных, скажем так, планет, родов, союзов помеж собой. Некоторые союзы симпатичные, потому что это цалком себе пристойные люди с демократичными поглядами, якія абапіраюцца на традыцыю і павагу да чалавечай годнасці асобы, а некаторыя вот жудасна страшныя так персанажы. І вот я калі глядзеў недавно кадры з пасяджэння ААН, зараз паказваюць якраз то, што ў Нью-Йорку праходзіла, вот я ўбачыў там яркіх прадстаўнікоў, напрыклад, народа Харконінаў, якія прыехалі з адной усходняй краіны, якая зараз агрэсіўную знешнюю палітыку вядзе. Ну вылітыя проста Харконіны з фільма «Дюна», паглядзіце на гэтыя тыпажы, на гэтыя безаблічныя твары, агрэсіўныя, якія гатовыя проста знішчыць усё вакол. Перанесіце на фільм «Дюна», і вы зразумееце, пра каго аўтар фантастычнага рамана Френк Герберт пісаў насамрэч, ён прадбачыў будучыню нейкую.
1: Калі мы кажам пра «Дюна», згадваецца такі іншы фільм «Зорныя войны», ці ёсць нейкае падабенства з той эпічнай стужкай?
2: Безумоўна, эстэтыка падобная, эпічнасць падобна, маштаб карціны таксама. То есть, хто хоча пагрузіцца ў нейкі кінасусвет і забыць про то, что отбывается вокруг, на некий час, то ласкаво запрошаю до прогляду этого фильма. То есть в этом смысле они подобные, и пэўныя некие драматичные петли використовуются режиссером. Так, может быть, подсвядомо, может, конечно, я глядел ее «Зорные войны», я имею в виду Дени Вильнёв. Безумовно, я не мог не глядеть это кино. Мне подается, что «Дюна» больше таки философский все ж таки твор, так, який поднимает проблемы экологии, религии, политики, психологии, эволюции человека. По сутности, нечем ён нават пераўзыходзіць «Зорных войнах», это на мою суб'ектыўную думку.
1: І там ёсць шлях чалавека, які спачатку герой, так, але які можа пераўтварыцца ў тырана.
2: Класічны сюжэт сусветнай літаратуры, так і вогуле, памятаеце, калі ты змагаешся з цмокам, так галоўнае самому не стаць гэтым цмокам. Мне падаецца, мала хто можа вытрымаць з гэты бой, не пераўтварыцца ў монстр, не стаць ім у працэсе змагання з абсалютным злом. Френк Герберт просто гэтую ідэю у чарговы раз выкарыстаў, а режысёр візуалізаваў.
1: Чаму фільм «Дюна» называецца?
2: Наколькі я цікавіўся гэтым пытаннем, Френк Герберт на падставе раманаў, якога былі зняты дадзеныя фільмы, быў журналістам так паводле прафесіі, прычым, наколькі я разумею, не надта паспяховым журналістам. І аднойчы яго рэдакцыя накіравала ў штат Орегон, дзе адбывалася працэс апустынювання тэрыторыі, так, дзюны песка ўсё больш пашыраліся, і мясцовыя ўлады усіляк супраціўляліся, намагаліся выкарыстоўваць розныя метады, каб не дапусціць апустынювання тэрыторый. Його захапіла, скажем так, думка того, як чалавек, выкарыстоўваючы нейкія тэхналогіі, можа запабегчы ператварэнні сваёй планеты ў нейкую такую суцэльную пустыню. Вось гэта эстэтыка пустыні яго захапіла, ён пачаў шмат вывучаць літаратуры, наколькі я от даведаўся. То есть, каля 200 кніг прачытаў навуковых твораў пра пустыню, і толькі тады ён сеў за напісанне рамана такім пэўным разуменнем працэсаў экалагічных. А таксама ён вывучаў культуру народаў, якія засяляюць, напрыклад, тую ж афрыканскія пустыні, самую вялікую пустыню Сахара. І адпаведна, раман называецца «Дюна». То есть некая такая природная стихия, якой тяжко запобегчи. Але яна страшная, яна смиротно небеспечная, але разом с тем прыгожая.
0: День оф.
1: Это была программа «День оф». С вами была Юлия Сівец. Сустрэнемся на наступном тыдні.
0: День оф. Программа Юлии Сівец про варианты ленотного отпочинку для самых активных людей.

0: 8 chwilin zostaje do 9 godziny u Polski, 10 u Białorusi. To może jeszcze jedna tema związana z kulturnym życiem Białorusa u zamierzy. Muzyczny projekt Rok przy świeczkach zjednał artystów z Białorusi, Ukrainy i Polski. Ciepier artysty gastralują po różnych radach, od wielkich do maleńkich. Ale pausiul, ich koncerty... На их концерты проходят поспехово, часто при полной зале. Про это рассказала удельница коллективу, виолончелистка Ганна Лукашик, нашей журналистке Марине Савицкой.
1: Что вы играете?
2: Мы играем такие, ведаешь, хиты, там Metallica, Guns N' Roses, System of a Down, Depeche Mode, усилякое такое. На бис есть польская, например, песня, и залежить от концерту, тих это баллады при свечках, тих это рок при свечках, разные польские песни. Скажу так, что до того, как начала играть эти концерты, я половину этого сет-листа не ведала. Потому что это такие, соправдно, старые песни, которые мое поколение, напевно, не слухали.
1: При этом сам проект является международным, потому что, знаходящийся у, базующийся у Варшаве, у вас складник з белорусов и украинцев головным чином. Насколько ты отзначаешь для себе взаимопоразумение с украинцами?
2: Я не бачу вогуле розніцы, тому што гэта асяроддзе музычнае, усе музыкі, і розніца толькі ў тым, што, ну, не ведаю, некаторыя там словы ў іх там інакш, альбо яны раслі на іншай музыкі, альбо цось такяго. Тому я не могу сказать, что есть некая разница в этом осяроде между музыками белорусскими и украинскими. Так само у нас есть поляк, вокалист у одним из проектов. Есть вельми клевое поразумение помежу нами усими.
1: Але я разумею, что не глядишь на то, что частку репертуару ты не ведала, есть некие композиции, которые были знакомы, напомню, еще с детства. Может быть, есть некие крональные истории, связанные с ними. Может быть, там твои батьки слухали на виниле, альбо еще что-то такое.
2: Есть на песня с детства, это System of a Down Aerials. Это была моя улюбленная песня с детства. Я помню, что у нас на компьютере я глядела клип, я глядела несколько разов за пар каждый день. Мне очень понравился этот клип. И это, мабуть, одинная песня, на якой я выкладаюся эмоцийно. И она, правда, вельми эмоцийная. Решта, это уже... Некоторые песни больше подобаются, некоторые меньше подобаются. Але такая серьезная эмоцийная только одна.
1: А кроме того, что ты задейничная у проекте «Рок при свечках», ты так самым часом выступаешь и в якости композиторки. Вот про эту участку расскажи, пожалуйста, что ты пишешь, кому и на во что.
2: В основном я пишу оркестровки, то бок партии для струнных инструментов, для виолончели, скрипки, альта, контрабаса могу написать. Так само часом пишу фортепиано, роблю аранжировки на фортепиано, перекладание такие. Недавно для іншого проекту, для хора монахов, я писала партии лиры коловой. Першиню писала для этого инструмента. И вот хутка, но при конце вересня я буду с ними играть на виолончели и смогу почуть, что я уволе там написала. Мне самой цікаво, як гэта гучыць. Яшчэ раблю адзін праект з украінскім музыкантам Майрон. Мы з ім пішам альбом разам, і я пісала яму аркестроўкі, таксама запісвала фортэпіана, нейкія вакалы, яшчэ некалькі песень будзе наперадзе. І спадзяюся, што, можа, праз год мы пачуем гэты альбом.
0: Ганна Лукашик отзначає, що цілком займатися музикою і сищі з інших підпрацьовок у яє отрималася тільки на п'ятому році еміграції.

До 9 годины у Польши, 10 у Беларуси застается уже только 3 хвилины. Анжелика Ралковская готова я уже до того, как читать новый выпуск новинов, а сярод тих же новинов будут и тие сумные с Киева. Новая атака дронов на Киев. Пораненные 4 человеки.

0: вот все-таки эту конференцию провести в таким литовско-белорусским ключе. Тут вельми шмат таких шановных людей, которые из Литвы и депутаты, и культурники, и перекладчики. Как это удалось собрать этих всех людей разом?
1: Ну, тут наш шматгодовое сотрудничество и товариство, и моя власная науковая карьера, бо так не так, с этими науковцами я пересекался не один раз, и долгое праца, і асоціація білорусістів, і самі товариства білоруської культури. Тому ось гэтым разом рішив підключити більш литовських науковців, які цікавляться білорусами, Білоруссю, так чи інакше обознаної і у білоруському житті, у білоруській історії, у гэтых наших агульних взаємних сувязів і у початку 20-го стагоддя, і у конце 20-го, и уже в 21-м стагодзе важные моменты, потому что главное, каким это конференции, навод назвать диалог, диалог культур, что важно, ну, нам сегодня не свариться, а шукать агульные кропки для супрацовництва, что и показала конференция, что это все махчимо, что треба разом и не закрываться.
0: А можно сказать, что имя Алоизы Пашкевич, якая имела псевдоним «тетка», это имя ушановано в Литве, ушановано неким чином?
1: Скажем, коли брать...
0: Чому я так задаю питание? Потому что я удивился, насколько отгукнулись вот литовские деячи и культуры, как они подрихтовали доклады, как это все, ну, для меня дивно навод.
1: Ну, то бачим, что это имя ведомое и вельми ведомое, и тут у Новой Вильни есть улица, якая называется Лоизы Пашкевич тетки. И покольки она была жонкой Степана Кайреса, это один сигнатар и подписант акта независимости Литвы 16 лютого 2017 года, то вот она вельми добра ведомая. Я ее шаную, литовские науковцы, ведают. Как бачим из докладов, и вот роман Валентины Коутун «Крыш милосердности» переклали на литовскую мову.
2: Переклад этого романа для меня это был вельми давно, 30 годов назад.
0: Перекладчица Алма Лапинскине.
2: Для меня это было вельми цікаво, вельми приемно, потому что книга моей собровки Валенсины и книга про вельми цікавую, но вельми талиновитую про Алоизу. Так что детали я уже не памятаю. Я была вельми рада, что наш переклад вышел так хутко после оригинала, потому что Валентина мне передала эту машинопись своей в другой части, и я это хутко зробила.
0: А в угле как бы дивно, и вам не дивно, что юбилей 150-годие тетки так широко все-таки означается у Вильни, у Литве, причем с уделом, ну, таким широким и депутатов, и культурников, и литераторов. Как это воспринимается?
3: Для меня воспринимается не дивно, потому что уже не первый раз вельми шмат удельничала.
0: Поэтка Ванда Мартинч Душрейш.
3: У фестивалях, у мероприемствах коли литовские поэты, некие громадские дячи организовывали мероприемства, организовывали целые фестивали, причем коли ничем с литовской культурой это не было связано. Например, один из первых фестивалей, на котором я удельничала, это был фестиваль на Зверинце. И теперь, даруйте, не припомню этого прозвища этого человека. Это литовец, який працював на литовском телебачении вельми долго редакторами. Вот, на жаль, уже дышал лепший свет. Але он проводил часто, я так разумею, каждый год, фестивали белорусских поэтов, которые жили на Зверинце. А их там шмат было. Так. И домик, это так само, где жил Кайрис с теткой, дровляный домик, так само на Зверинце. Тому для меня это не дивно.
1: Ну, это такая, вот, лечу, и удалая первая спроба, снова наладить черговый диалог, тем больше и само помешкание непросто. место выбрано. Это музей Юргіса і Марії Шляпелєў, з ким я не сябра.

0: Бывали, і на тут бувало. Ну, побач знаходилося і книгарні, шляпи люди продавалися, книги тітки. До речі, навіть самая цікава історія, що царські чиновники знайшли у книгарні шляпелю книгу тітки, і за гэтага збудили кримінальну справу. И навод хотели зачинить книгарню и конфисковать все книги, а владельников посадить в тюрьму. Правда, все скончилось добро, справа закрылась, и обошлось именно это вот за книжки тетки. Але это свечение, что насколько она была небезпечная для царских чиновников, как они полохались навод одной белорусской книжки.
1: Ну вот вершем, напомню.
0: Так, навод...
1: Потому что верши распавсюджились, как улетки.
0: Так, как улетки, навод... За это же был конфискована газета «Беларус» в 13-м годе за один только верш. И они переклали его на российскую мову и уличили, что он небеспечный для империи. А тому вот такие интересные истории.
2: Конференция велася на белорусской и литовской мовах. Особной подеей стала презентация книги «Четка творы», выдаденной выдавецтвом «Скарина пресс» белорусской латинкой. Организаторы подеи планируют выдать материалы конференции.

0: вибрация, охопливая усе дорожные погранпераходы.
1: Субота с рацией, 26 вересня. Продолжаем наше разважание на культурные темы. То есть, что подрыхтовали наши журналисты. Белорусский поэт и перекладчик Андрей Ходанович долучится до 14-го фестивалю незалежной белорусской культуры в Уроцлаве. Для артиста, который теперь живет у этом городе, такой ивент стал уже неотъемной часткой жизни. Чому? Творца потлумачил нашей журналистке Марине Савицкой.
2: Что дотично самого фестиваля в Уроцлаве? У чем важность, у чем значность его именно для вас?
3: Я не могу объективно ставиться, бо для меня это что-то родное, что давно есть часткой моего некого внутреннего света. Мне первая польская книжка вышла колисти в Уроцлаве, и презентация супала с таким вот фестивалем белорусской незалежной культуры. Я тут читал верши с Некляевым, Розановым, светлой памяти, Владимиром Орловым, але одночасово Виталем Рыжковым, те Андреем Адамовичем, с молодейшими и старейшими коллегами. У нас тут на вачах выступал еще белорус Змитер Зисл Слепович, а ранее чем съехал у Нью-Йорку. Тут перегляделося шмат цікавых спектакляў, культовых театров. Чего тут только не было. Лявон Артурович Вольский тут выступал с концертом, а Венцук Григорович Вечерка и шел на зворотной дороге и бурчал: «Бу-бу-бу-бу-бу, нельга, куантро и друмбуе, треба квантро, треба квантро». Я кажу: «Венцук Григорович, а лишь квантро у помер не трапляя, все одно треба квантро». Так что уся цудовная белорусская культура у самых розных проявах. Сегодня диаспора выросла у разы, вроцлавская, як і кракаўская, як і гданьская, як і познанская, як і варшаўская, беластоцкая, віленская перадусім. Но нас сотні тысяч, якія жывуць. Хтосьці кажа аптымісты, ці наадварот песімісты, кажуць мільён, хтосьці кажа паўмільёна. Не ўсе рэгіструюцца. Но мы мусім быць бачнымі. Мы мусім ствараць, прыцягваць да сябе ўвагу, найперш саміх сябе, вучыцца самапавазе, не трактаваць вот такое, что все наилепшее у Нью-Йорку, у Москве, там, у Парижи, где-нибудь еще, у польской Варшаве мы можем это створать. А нашей тусовцы треба змириться с думкой, что никто нам ніякі рады, ніякі президенты замежных краинов, ніякі добродеи не организуют 500 эскимо бесплатных. Театр будет, коли будем набывать квиточки. Концерты будут, коли будем платить за увагу. Я думаю, что и поэты, они самые деликатные, самые альтруистичные. Але не в забаве альбо повымирают с голоду, альбо почнуть капризничать. Мы сами себе Министерство культуры не стомляюсь оказать. Мы сами себе фонды, подтримки. Як только мы выдохнемся, ничего и не застанется. Треба подсилковывать одно одного, натхняться одно одним, ну и тягнуть это подороже по свете, думаючи, что это не змушено эмиграция, а радостный туризм. Рушимся на Марс, открываем Австралию и Антарктиду, селфимся с пингвинами. Я жартую, але самую крышечку. Ну и, конечно, повсюду, где мы есть, крышечку меньше гетеизации, больше цікавості до культуры, якая нас прямая, больше диалогу с поляками у Польши, с литовцами, литовцами у Литве, с грузинами у Грузии, с немцами у Німеччини. Подгляд дать, учиться наилепшему, затягивать у диалог, колабиться, робить суместно, не забывать, навод, коли дагэтуль покрыўджаные на нас украинцев, якія у тым самым, а может быть, еще горшим становище, и як выгнанцы выгнанцев одно одного подтрымливать и разом робить.
1: Сёлета фестиваль отбудется напрыканцы кастрычника, але финальную программу организаторы еще не опубликовали.

0: Радио Рация. Рация.
1: A pošňujú hadžinu subotu z Raciaj, počnem od materiálu, nejaký podrychtovala Tatiana Smotkina. Medicina i achova zdarovia budúčini od nadzionných problém do novej modeli. U Vilni 25 vierašňa počala sa Bieloruská medicínska konferencia, jaká ja pračahne svoju pracu išonňa 26 vierašňa. Открыл конференцию наместник старшини Белорусского конгресса демократичных профсоюзов Максим Пожняков.
2: Надеюсь, что за эти два дня мы с вами проведем серьезную качественную дискуссию о том, какая должна быть медицинская помощь в будущем, в нашей будущей демократической Беларуси. Желаю нам всем плодотворной работы и живи Беларусь!
3: Максим Пожняков, наместник старшини Белорусского конгресса демократичных профсоюзов. Наш свободный профсоюз белорусский в 2020 году допомагал организовать медицинским працовникам, докторам свой незалежный профсоюз. Панацея. И вот, не глядя на то, что зараз мы працуем в выгнании, мы вот спробуем допомагать, чем можем, нашим медикам в их исследованиях, в их праце. Мы, как профсоюзы, по первую чергу выступаем за то, чтобы медицинская допомога заставалась громадским благом, и она не перетворилась в бизнес, каб она была доступная, якостная, сучасная, каб доступ до медицинской допомоги имели все громадяне Беларуси в ровной ступени, независимо от их социального статуса, уровня богатства, там, те неких инших отрознений. И, конечно, самое основное – это то, что зараз медицинские работники остаются вельми залежными от державы. Узровень эксплуатации их працы довольно высокий. Бок – это переработки. Вельми переработки великие. Медицинские працовники, можно сказать, живут на праце. Это не повинно быть нормой. И узровень заработка, конечно, он вельми низкий, потому что, ну, коли в Украине карник с дручком зарабатывает больше, чем люди, которые спорятовывают жизни людей, то нечто не так в нашем громадстве. Поэтому это треба выправлять.
4: Долгое время работая, руководя детским хосписом, мы руководствовались единым вот этим указом 300-м, и все было неплохо.
5: Представница установы «Лекары за право и справедливость», экспертка у сферы социальной политики Ольга Вяличко.
4: Но после тех громких событий вот 26-го года, которые касаются сферы благотворительности, вот мы от 7 сентября имеем новый документ, который говорит, что будут внесены конкретные изменения в работу фондов и благотворительной деятельности именно в системе здравоохранения. Для меня это выглядит крайне странно. Я сначала, когда прочитала этот документ, мне было все понятно. Чем больше я его читаю и комментирую, тем меньше я понимаю, почему в один документ были внесены изменения по деятельности фондов и по деятельности благотворительности, которая касается медицинской деятельности. Мне коллеги говорят, что ничего тут необычного нет, просто хотят быстро зарегулировать то, что должно быть зарегулировано.
6: Василь Завадский, лекар, правоборонца. С одного боку, мой досвид показывает, что никаких таких серьезных изменений нет больше, про какие вот зараз хотелось бы сказать. А с другого боку, и нечто все ж таки изменяется. Вот, например, в минулом году была введена в день новая инструкция по организации медицинской допомоги вязням. Про это можно долго сказать. И как раз, может быть, я поспешался сказать, что особливо ничего не изменилось. И она изменила достаточно некоторые аспекты. Але, насколько это допомогло, поперешкодзіла, можа казаць, яшчэ рана, ну, прынамсі, малавата інфармацыі. Другое, што я б хацеў значыць, вось гэты резонанс, гэты распаведы пра власны досвід, на жаль, вось гэты резонансны трагічны выпадкі, мы бачым, што яны ўздзейнічаюць таксама і на ўладу, і ўжо, і это былых вязняў, не адзін раз гучала, што ім кажуць, што нас тут можна што загодна рабіць, але не трэба, каб такія выпадкі зноў былі, каб працягвала такую, каб паміралі людзі, ці нешта цяжкое было, таму што беларускі рэжым ўсё-такі імкнецца паказаць сябе такім мяккім, пушыстым і добрым, і гэта шкодзіць, канешне, яго рэпутацыі.
7: Тым больш зараз, калі там перамовы ідуць з палякамі і з амерыканцамі, так, ім увогуле гэта не выгодна.
6: Канешне, я спадзяюся, што на гэтых перамовах падымаецца пытанне здароўя, што ёсць людзі хворыя, ёсць людзі вельмі сталага ўзросту, і напэўна, я спадзяюся, што і дзяржава мусіць неяк паказваць, што, ну, яны не па заўвагу не застаюцца там.
8: Станіслав Славік, заместитель представительницы по социальной политике в переходного кабинета, и также я являюсь профсоюзным активистом, профсоюзом Панацея. В Беларуси нет статистики. В Беларуси нет обратной связи ни с пациентами, ни с медиками. В Беларуси узаконенная переработка нарушает трудовое законодательство, то есть держится на принудительных распределениях, на переработках. У нас очень нищенское управление, и у нас управляемая статистика, когда есть приказ сверху, чтобы умирали по 5 человек от ковида, будут по 5 человек от ковида. Если у нас разница между заболеваниями сердца, основными заболеваниями, только мы белорусы, по двум соседним областям в 4 раза, это говорит о том, что статистики нету. Соответственно, как можно планировать какие-либо изменения в такой системе? Если завтра прикажут Минздрав, что у нас от рака никто не умирает, рак пропадет в Беларуси.
9: Ну, как с ковидом, так было.
8: К сожалению, да. Поэтому планировать какие-либо реформы, это называется пытаться посадить самолет в плотный туман с диспетчером, который говорит на иностранном непонятном языке, другая система миллиметрическая, условно говоря, там американские футы и ярды, а инструкция самолета на корейском. Вот это вот примерно такой же эффект. Еще даже тип самолета не знаешь. Поэтому это бесполезно и это очень опасно. И вот это вот запрос. Переходный период, на примере стран-соседок, например, Польша, на примере Германии и Украины. И Польша стала очень нехорошей ситуацией, когда любая реформа, особенно в момент гласности, когда проблем у нас нет вроде как, они резко появляются, превращается в очень сильный популистический момент, когда партия, претендующая на власть, говорит, ах, вот они все испортили, сейчас мы придем и покажем. А реформа вещь довольно медленная, к сожалению. И это привело к тому, что они начинают одно, резко становится хуже, приходит политическая партия, говорит, сейчас мы это поправим, разносит в другую сторону, получается еще хуже. И вот такой хаос длился лет 10, приводящий к откровенно катастрофическим последствиям. Единственный вариант такой реформы разовой, он был, в принципе, если очень так подходить, он был успешным в Литве в условно 90-х.
10: Мария Тарадецкая, я чальца ассоциации «Солидарность», это ассоциация незалежных демократичных профсоюзов белорусских у выгнании. Мы это этой конференции разом проговорить про то, на каких каштовностях мы, как громадство, хочем будовать такие громадские институты, как медицина и охова здоровья. И мы, как громадство, сами выбираем, что кладем у основу этих громадских институтов. И от этого залежит, будет у этой системе место для человеческой годности, солидарности и так само социальной справедливости. Например, когда у детей складанное захворывание, мы не должны задавать питание, а ци есть у державы на это гроши. Потому что, когда мы саправды лечим каждое дитя громадской каштовностью и берем агульную отказность для его життя и здоровья, такое питание просто не повинно возникать. Для нас важный не только выник, якого мы хочем достигнуть, але и осяроддзе, у яким гэты выник становится махчимым. Тому мы повинны думать и про то, какое осяроддзе мы створаем для людей, какие эту систему забеспечивают и одночасово несут великую частку клопоту про детей и про семьи. И менавіта система догляду и узнавления громадства сегодня у значной ступени трымается на женщинах. Тому важно и корпоративное осяроддзе, потому что демократия начинается с працоўнага места, например, с махчимости быть почутым, уплывать на решение, иметь годные умовы працы и отчувать, что твои правы саправды працуют. И так само важное социальное осяроддзе, потому что менавіта у им люди живут, выховывают детей, хворают, працуют и так само стареют. Тому, когда мы хотим здорового и устойливого громадства, нам важно думать не только про то, какие послуги дает система охоты здоровья, але и про то, какое життё и какое осяроддзе мы створаем для человека в целом.
1: Конференцию организуют Ассоциация «Солидарность», Белорусский конгресс демократичных профсоюзов, Незалежный профсоюз медицинских работников «Панацея», Правоборончая установа «Лекари за правду и справедливость» и фонд «Баймедсоль».

0: Гурт «Нові Бенд», Артем Лук'яненко, Ксения Жук. Справа такая, что в Беларуси мы не концертуем уже 6 год, потому что мы заборонены в родной краине. И когда мы вернемся, то худшее за все.
1: Мы не ведаем, концерты, что нас чекает.
0: Концерты будем играть не на сцене. Белорусская публичность вельми цудовная. Нам вельми подобается сюда приезжать. Тут, саправды, отчувается кавалак дома,
1: так,
0: кавалак Беларуси.
1: И природа, и люди, и все нагадывает дом, и вельми близко, и тут живут наши сябры, с якими мы часто бачимся, и песни, вельми шмат за апошні некалькі гадоў, народились тут так само на Подлясі, и для нас это, ну, такое родное сердцу место уже.
2: А много да этих концертов тут на, у Польши, не только на Подляше, у Польши, у Воголя, бо ведаю, что концерт... Концертуете по всей Польше?
1: Так.
0: Так, мы стараемся робить тур каждую осень, это прикладно 15-20 концертов. Параллельно с этим мы играем концерты калядные в Варшаве, робим святочные концерты, летние концерты на открытом поветре. То бок за год достаточно шмат концертов в Польше, и повсюду есть свои белорусы, шмат поляков стало проходить, украинцев. Великий дякую всех, поважаем, всех примаем.
1: И вельми ганаримся цудо нашей публикой, потому что яны заўсёды открытые, заўсёды готовы спевать на концертах, и это просто момент яднання для нас, и концерт это такой, атрымліваецца момент, когда все нібыта опыняются дома, все отчувают себе як дома, и это нас натхняет, спадзяюся, людей, слухачов наших так само.

0: Рация с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: Коллективная отказность – цикляймо. Витаю шановных слухачов. Не перестаю я здивляться нашим незалежным демократичным осяродкам, медиам и громадско-политичным структурам. Серед многих хибов, якія в принципе властивые представникам кожного народу, хай себе они называют элитой, белорусы вылучаются одной отметностью. И отметность гэтая надзвичай неприемная, заганная и глубоко укорененная. Приблизно, может не до конца докладно окреслена, назвать это можно патологичным самопринижением и самотаурованием. У белорусских и белорусскомовных незалежных медиях, яких, зрэшты, не так и шмат, спрэш читаем и чуем наступные значения. Белорусский режим, белорусская диктатура, белорусские силовики, белорусские турмы, белорусский кіраўнік. Коли хоть крыху удуматься, то все гэтые значения скрозь фальшивые и неслушные, потому что все сгаданное, все пералічаныя категории мают сёння менавіта и выразно антибелорусский характер и скіраваны менавіта супраць усяго национального белорусского. Тое, что основу гэтай тоталитарной диктатуры складаюць мясцовые представники, так само правда, але ж гэта только частка правды. Характерный яскравы тут приклад ситуации вакол Анджея Пачобута. При описании его зняволення и вызволения скрозь мы чули и читали приблизно такое. Один из лидеров польской меньшости был вызволен из белорусской турмы. Таким чином у головах усіх складается и формуется выразный наратив. У Беларуси хапаюць, арыштовуюць, катуюць и пераследуюць у розны способ поляков. Гэта правда, але гэта не вся правда, бо у Беларуси не у меньшей, а еще в большей ступени хапаюць, арыштовуюць и пераследуюць самых беларусов. Найперш носьбітаў беларускай мовы и культуры. Ліквідавалі все беларускамоўныя асяродкі, знішчылі беларускамоўнае школьніцтва. Але другую и істотную частку правды никто уже не хочет ведать. И тому нехай белорусы потым не здивляются, что их, поводле апошніх социологичных опытанняў, называют у Польши улику самоварожих наций. Другим фактором такого сумного становища есть так само то, что пераважная частка белорусской эмиграции надалі в побыте корыстается российской мовой, якая абсолютно слушна, а та осамляется с мовой усходнего агрессора. Сярод вертикальных чиновников Лукашенко силовиков и высокопоставленных представников, немало поляков, российцев, есть этничные украинцы, габреи, представники инших наций. Але чамусь все они менавіта белорусские чиновники, белорусские представники. Таким чином политичная и моральная отказность ускладается только и вылучно на представников титульной нации. Ставится гэткая выразная кляймо на всех белорусов, тавруется вся наша нация. И коли представники иншаземных и иншамовных медий может и мають право на такое значение, то чому так выславляются скрозь самі белорусы и те люди, які претендують их лидерами зваться? Гэта ж элементарная реч. Белорусская диктатура и диктатура в Беларуси, белорусские турмы и турмы Беларуси. А значение, які мають подобное гучанне, але істотна адрознае сэнсавае значение. Як можна гэтага не разумець и не адчуваць? Представники белорусских политичных колов часом риторично запытываются, чому ж заходняя демократичная супольность навод не ставить питание про признание Республики Беларусь часово окупованной территорией иншей державой. Але кому будет болеть голова за белорусов и нашу краину, коли мы сами признаем эту оккупацию как некий свой режим? Зразумело, что в инших державах не могут зразуметь, чем отрознивается диктатура в Беларуси от подобных режимов инших держав. Коли возьмем диктатуры былых народов Советского Союза, то нигде ничего не было подобного. У Туркменистане и в Азербайджане никто не нищил и не будет нищить школьництво, мову, культуру титульной нации, а зусім наоборот. И тому диктатура в Туркменистане выразно антидемократичная, але она не антитуркменская. Жорсткий авторитарный режим в Азербайджане антидемократичный, але он нияк не антиазербайджанский. А вось улада ўлада ў Беларусі выразна антыдэмакратычная і яшчэ больш выразна менавіта антыбеларуская. І калі апошнія не разумеюць нават прадстаўнікі беларускай грамадскай эліты, то чаго нам чакаць ад нашых суседзяў? Уладзімір Хільмановіч для беларускага радыё Рацыя.
0: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.
2: Гэта быў Уладзімір Хільмановіч з надзвычай цікавым фельетонам. А я гляджу на навіны, якія рыхтуе Анжаліка Ярковская на поўдзень у Беларусі. І тут таксама ёсць інфармацыя, якая неяк супадае з тым, аб чым гаварыў Уладзімір Хільмановіч. Расце колькасць расіян, якія купляюць нерухомасць у Беларусі. Гэта зразумела толькі адна з навінаў, больш ужо праз няпоўныя 4 хвіліны на хвалях беларускага радыё Рацыя.

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Дом ночного отпочинку. Айцы позбегают народные мовы. Раскиданное гнездо у Парижи.
0: Беларуская пресса 100 год тому.
1: У 1926 годе газета «Белорусская Нива» публикует наступное назирание с подорожья у СССР и БССР. Об доме ночного отдыха. Поздно вечером проезжаем у дом ночного отдыха, маленький садок с прыгожими елечками, прибранный инеем, ветливо спотыкают нас. Далее чистенький притульный домок, место, где работница находит медицинскую допомогу и отдыхает при наилепших варунках. Правда, не каждая может кинуть свою брудную, а часом сырую и негигиеничную кватеру и скористать уголком и допомогой этого дому, бо назначенный он только для тех, кого доктор признал за тяжко хворую, якая может працовать на фабрице ці заводе и одночасно лечиться. Приходит, например, такая работница у дома отдыха, снимает свою вопротку, мыется под специальным душем, а там, надевши чистую казенную вопротку, идет у чистые светлые покои и занимается чем хочет. Доктор оглядает, дает леки и вызначает, якую давать ежу. Для корыстания хворых проведено радио, есть рояль, шмат книг и газет. На завтра и раницей изнов опранается у свою вопротку и идет на работу. Таким чином работница, не покидаючи працы, а значит и заработку на семью, вылечивается таких, например, хвороб, как сухоты и иншие. Установа гэта здобыток революции, бо до революции рабочий об гэтым мог только лятучеть.
0: Беларусы у межвоенным друку.
1: Газета «Життё беларуса», якая выдавалася у Вільні у 1925 годзе, публікуе корреспонденцію з Дзіснінщини з заголовком «Казанні і наші пастыры». Еще в 1923 году Санот в Варшаве выдал постанову, каб священники парахвияльные на наших белорусских обшарах перейшли на науку народной мове, это значит белорусской. На подмогу нашим айцам почал выходить православный белорус и в додаток друкованное казанне у белорусской мове. Чего, здается, лепш? Тяжко забыться на еже и аще. Бяры друкованное казанне и читай, коли у голове сам чего не скомбинуешь. Але все даремно. Даремна постанова синоду, даремная трата грошей на друкование, даремная праца людей у гэтым синодальном выдавництве. Бо еще у целым повете, не ведаю, як у других, не чувать, каб священник мел казання по-нашему, по-белоруску, а іншие зайцов, дык только смеются с гэтага. Не шкодила б синоду, калі б ён был незалежный, и консисторием твердо потребовать, як яны умеют твердо требовать гроши от церкву, каб наши айцы взялись за науку нас у нашей родной белорусской мове. Подпись Зязюля.
0: Беларусь у Интербельме.
1: Белорусский фронт у 1939 годе пишет про белорусов у Франции. Все лето в Париже отбылся огульный сход белорусских работников Парижской округи. Головной метой сходу было проведение большей и глубейшей консолидации и сдисциплинования хаурусу белорусских работников у Франции. А также перевыборы наглядной рады и генеральной рады организации. Постановлено наладить у Парижа публичный реферат об Беларуси для ширейших кругов парижского громадянства. Рыхтуются до спектаклю и хочут поставить раскиданное гнездо Янки Купала.
2: А кто там иде?
0: Гартаем архивную прессу со Стасем Дедерком.

0: газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Концерт «Баль у Гародне». Дискуссия вокруг осушения Полесья. Эйнштейн стал сябром Белорусской академии наук.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: 100 годов тому газета «Життё Беларуса» писала про белорусский концерт у Городне. Белорусское драматичное товариство уладило концерт-баль. Пропеял хор 12 песней. Нёман, Днепро, сибирские песни и иншие. А после играл струнный оркестр. Усё громадянство было вельми задоволено постановкой концерту. Заля былого Макаби была переполнена публикой и сбор вельми добрый. Концерт наладжены был на корысти белорусского дитячего притулку в городе.
0: Белорусы у межвоенным друку.
1: Белорусская газета у 1933 годе описывает дискуссию вокруг осушения Полесья. На сторонках газеты «Польский» праз долгий час велася цікавая дискуссия на конт осушки Полесья. Что ж тут сдавалось об дренного? Справа добрая. Прыгледьмася ж, однак, до опошнего дискуссийного артикулу «Загаднение Полесья» инженера Клюзняка. Одним из основных аргументов автора за осушку есть то, что Полесья – это территория, найменш заселеная, где буйная земельная власность мае великий процент невыгодов, а тому гэтая территория найбольш надается для осадництва. Разважаючи далей свои осадницкие комбинации, пан Клюзняк приходит до выводу, что все это даст магчимость оттягнуть надмерную колькость насельництва с заходней частки Польши на Полесье. Гэта поводле пляну аўтара выйдзе танней і карысней, чым прыкладам эміграцыі ў Перу. При осушцы Полесья пан Клюзняк хоча выкарыстаць як бясплатную рабочую сілу шарваркі, якія тут быццам лягчэйшыя да выканання ў значна большай колькасці, чым у іншых частках краю. Такім чынам, на беларускім і украінскім Полесі, на землях асушаных працы мясцовых людзей, маюць быць, на думцы інжынера, насаджаны польскія каляністы. Гэта значыць, заходняя Беларусь мае сабой замяніць Перу. Того, что широкие массы белорусского селянства задыхаются без земли, пан Клюзняк не бачит. А может, он думает наделить белорусских селян землей на Марсе, ти на какой-нибудь иншей планете?
0: Беларусь у интербельме.
1: Часопіс «Шлях молоді» у 1933 годзе паведаміў наступнае. Эйнштейн – сябрам Беларускай акадэміі навук. Знаменіты вучоны ўсесветнай славы професар Эйнштейн нядаўна выбраны ў ганаровыя сябры Беларускай акадэміі навук у Менску. Професар Эйнштейн на паведамленне аб выбары адказаў, што ён выбар прымае з вялікай радасцю.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архівную пресу са Стасем Дедерком.

часов надзённы вокліч. Хай зно открые вочы нам. Тут забиваюць нашу волю, тут гвалт пануе і падман. Не вер, не бойся.

0: Атмосфера. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: профанацию некую, что люди, там, кто опынулся в беде, это после войны некие солдаты, которые остались там без ног, еще не брали инструмент, седали и спробовали этом заработать себе таким чином на хлеб. Это был где-то идея уже не справедливая лирническая традиция, какая отповедала. Лирникам не так просто было стать. То есть, треба было и пойти поучиться. Там были школы у нас сейчас. А тут просто почали таким чином простым способом заработать себе на життё. Ну и агулом уже ось с 30-х, лесень до 60-х уже про лирников складано знайти информацию.
1: То бок у вёсках уже не фиксуются згадки про лирников?
0: Некоторые есть, вот, например, я спеваю песни лирника с вёски Ананчицы, Иван Сорокин такие. Ну про его только кажу, доведались-то уже позднее, але в 90-х, але вот его забили, вот почалась другая Светная война, пришли у вёску и таким чином он слепы был, его первого у вёсцы и забили. Он вышел на улицу, и выпадково некая пуля его забила. Это были 40-е там початок. И я думаю, были лирники, але уже все такие часы, что тут складано. Есть некие чутки, але не подтверждены, что быть бы в 80-х бачили лирников на улицах Минску. Але кажу, что тут треба подтверждение и разная информация. Але традиция зникла. Традиция зникла, и потом это снова начало обновляться, почалися и вырабы ліры, и музыки, и фестивали, и так далее.
2: Лірніцтва – гэта традыцыя вандроўных спевакоў-музыкаў, якія выконывалі песні пад акампанемент колавай ліры. Такіх выканаўцаў называлі лірнікамі. Яны хадзілі ад вёскі да вёскі, выступалі на кірмашах, каля храмаў і ў сялянскіх дварах. Такая традыцыя існавала ў Беларусі, Украіне і Польшчы.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літературой».
1: У Віленском белорусском музее имени Ивана Лускевича отбылся «Тыдень белорусской культуры». У апошний день тыдня на подворку белорусского дома працавал книжный кермаш, проводились мастер-классы, а у помешкания музея прошла кура.

0: Кураторская экскурсия по выставе коллекции Юрия Попки. Финальным аккордом тыдня стал поэтично-музычный стендап белорусского поэта и музыки Микиты Найдёнова. Поводле творцы у своим выступе ён распавёл про ўсё, что з ім адбывалася тягам апошніх 10 гадоў.
1: Есть нечто такое у ейных выток.

0: свое захопление.
1: И все ж нечто значит, и все моя сила и рацию. Наврад ці иначе, и почав бы в себе зануратся. С тих конкистадоров, которые завжди в завоевництвах, а я тогда дома схотел, каб знову познайомиться. Микита Найденов, поэт. Я в Вильні выступал опошний раз 10 годов тому. И коли я пришел со своим творчим вечером, у меня были и верши, и песни, и такий поэтичный стендап, то сегодня мне захотелось рассказать про все, что со мной отбывалось тягом опошних 10 годов. У меня вышла новая книжка, называется «Проспект нежелезности». У меня неузабаве будет новая книжка выходить, якую я так само зараз пишу, над якой я працую. И так я делился своей творчеством, якую я написал и в вольном житті, и коли был за кратами. Чудовная атмосфера. Я сустракаюся с белорусами по всем свете и бачу подобные вельми в очи людей, у яких загораются эти очи. Коли вы размовляете про одно и то же, люди, якія мають подобный бэкграунд, люди, якія обживаются на новом месте, якія тримаются своей культуры и стараются быть разом.

пасти, повинен упасти, упасть у коханей. Кожаный повинен упасти, повинен упасти, упасть у коханей. Кожаный повинен упасти.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 у Польши. У Немеччине школьники вышли на протесты супроть новых правил войсковой службы. У Польши растет колькость компаний с уделом белорусов. Сегодня стартуют дни опекуна Белостока. У студии Анжелика Ляльковская. У Немеччине школьники вышли на протесты супроть новых правил войсковой службы. Акции прошли прикладно у 100 городах краины. У них взяли удел больше за 45 тысяч школьников. Протестовцы выступают супроть махчимости обовязкового призову и використовують лозунг «Ваша война без нас». Поводле новых правил 18-годовым жихарам Немеччины будут досылать анкеты про готовность до войсковой службы. Для мужчин заповнение анкеты обовязковое, для женщин – доброохотное. А кроме того, все 18-годовые мужчины повинны пройти медицинский огляд, каб вызначить придатность до службы. Покуль сама служба застается доброохотной, коли охотников будет недостатково, Бундестаг сможет принять решение об уведении обовязкового призыву. Американская разведка передала Конгрессу документ, у яким говорится, что Саудовская Аравия не выключает створение уласной ядерной программы. При этом США заключили Саудовской Аравии погоднение об развитии мирной ядерной энергетики. Американские законодавцы остерегаются, что в рамках этой домовленности королевство может отримать технологии для узбогачения урану. У перспективе их можно было бы выкористовывать и в военных метах. Теперь погоднение проходит 90-денный разгляд у Конгрессе США. Законодавцы могут поспробовать его заблоковать, коли отримають достатковую підтримку. Дарадца Светлана Тихановська по парламентскому супрацовництву Анатолій Лебедько лічить, що зустріча міністру заміжних справ Польщі і Білорусі Радослава Сікорського і Максима Рожанкова ніяким чином не з'являється початком розморожування відносинів поміж країнами.
3: Нині питаються, чи означає зустріча у Нью-Йорку Рожанкова і Сікорського розморозку відносинів поміж Варшавою і Мінськом? Відказ – ні. Чому? Тому що хто такий Рожанков? На усіх важних нарадах Лукашенки, його там просто фізично нема. Ён аб'ёмны, вялікі, але яго прысутнасць у беларускай палітыцы мінімальная. Ёсць гісторыя польска-беларускіх адносінаў і больш таго, ёсць асабісты досвід Сікорскага. Ён у 2010 годзе не проста размаўляў з Лукашэнкам, а спрабаваў дамовіцца. Вынік Google вам дапаможа.
2: Нагадаем, перед президентскими выборами 2010 года отбывалася осторожная разморозка относинов Заходу с лукашенковским режимом. Радослав Сікорський разом с керовником МЗС Немеччины Вестервелле у той час наведвали Минск. Однако после выборов 19 снежня 2010 года мягкая либерализация Минска скончилася жорстким разгоном площади и массовыми затриманиями. Силовики ужили физичную силу супроть протестовцу, одного из кандидатов у Владимира Некляева сбили еще до завершения подлику голосов. А у ночь после выборов были затриманы все лидеры демократичной оппозиции. Белорусы у 2025 году найчастей ездили на отпочинок у России, Турцию и Египет. По водле Белстата на Россию пропало 1,5 миллиона поездок, а маль столько ж на Турцию. И на третьем месяце Египет. Далее идут Объединенные Арабские Эмираты и Грузия. А голом за год белорусы здесьнили больше за 4,5 миллиона поездок за межу. Это лишь бы показывает, что география замежного отпочинку для белорусов у опушней часы истотно изменилась. До пандемии сярод популярных европейских керунков были Польша, Литва, Испания, Греция, Италия и Чехия. У Польши дейничать больше за 7200 компаний, сярод акционеров, у яких есть белорусская фирма альбо громадянин Беларуси. Такие известки проводит Центр экономичной информации. У поравнании с початком года колькость дейных фирм с белорусскими коранями выросла на 2,5%. Уже зарегистровано 520 новых организаций с белорусскими коранями. Наибольшая колькость таких фирм працует у Мазовецким воеводстве, у Темлюку в Варшаве. Традиционно шмат белорусских организаций и у помежных регионах. У Подляске в воеводстве дейниче 800 компаний. З них больше за 3/4 зарегистровано в Белостоку. Белорусский бизнес так само активный у Нижней Силезии и на Поморье. Большість компаний у этих регионах зарегистрована во Вроцлаве и Гданьску. Сегодня стартуют Дни опекуна Белостока. Это серия мероприемств, присвеченных ксензу Михаилу Сапотцы, опекуну города. Сегодня о 17 године отбудется уручение премии у гонор опекуна города. Их отримливать за доброчинность и допомогу іншим. А у неделю верники могут молиться перед реликвиями ксенза Сапотьки у санктуары Божьей милосердности. У вечера пройдет молитовная процессия по районе Белосточек. Сёлета спаўняецца 10 гадоў з таго часу, як ксёндз Міхаіл Сапоцька быў афіцыйна абвешчаны апекуном Беластока. Больш навіну на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень у нашым памежным рэгіёне пераважна воблачна, магчымы кароткачасовы дождж. Тэмпература 13-15 градусаў, вецер умераны каля 3-4 метраў за секунду. Увечары дождж малаверагодны, захаваецца воблачнасць, тэмпература будзе паступова зніжацца.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай. На радио «Рация».

Боуи – спроба у одной песни зловить характеристику творчести Дэвида Боуи, а гурт, якого слухали, это тригородское «Нэнэ Хероина». Завешаны я помеж джазом, а альтернативой, як самые подкрешливают, и хотя вышли с сучасного джазу, ихняя творчесть богатая на шматликие жанровые гульни. А теперь инструкция. Як стать небачным? Инструкция с 2005 года с альбому «Aerial» Kate Bush. Калі хтось хварэе ад перагружанасці гукаў, гамону, які навокал, можна на момант знікнуць пры гэтай або ў гэтай цудоўнай песні з вельмі чароўнай і бліскучай лірыкай «How to be invisible».

Беларускае радио «Рация» – это наша radio station, а песню под таким заголовком проспевала Елена Тондра у проекте X-Re. А перед нами, меньше гитарных укал, больше самплов, альтернативного хип-хопу, так само фолк-мотивов, которые разом створают музычный свет Чорнобровай. Полина Добровольская и Кая створают вельми удалый дуэт, у яким Кая отказывает за музычный фон, вельми разнородный, в яким сумешчается шмат чего от джазу, про сампли, гуки, поп-культуры, все это свежее и устойное. А Полина спробує створать свой новый свет. Про это на огул этот альбом, про спробу знайти себе, отчитать новое место, в яким пришлося жить. На початок песня «Жебро приймує нож».

есть ваш AI, ебать ваш кэш, ваши комиссии, подания и верши, параграфы, кодексы и смерть, сосунок до свежим и кобик до трансов, до опций, до слабших от себе, до властных детей и старцев, гонтеши вшисти, хую центрищи, пшемоцовцы и тешломобильцы, биткоиновцы от шедмой болезни, артисты вот клейца, на эго-трипе, крипи, в бюже, в клубе, ваши шефови и их шефови, CEO, CFO, имни офицерови, зажмут люди от реклам Google Spam, я вам свою життё не отдам. Вы пшес, которых не видзе неба, вы пшес, которых не слышат таков, вы пшес, которых не видзе сарен, вы наверное не отчуете життя соправдного антропоцентризм, прогнение криви, похвала войны и Америки, никлю и злота, вементов и меджи, бетону, асфальту, пластику и смерти. Ебе то вшистко, мам того дощ, не маю ж схрону, не вратую юж милость. Конец и баста, жегнайся мила, что могла, то и зробила.

З нами «Чорна брова», а на конец этой песни мы чули по-белоруску перекладенные из Мицкевича фразы. Полина, пишучи, часто звертается до текстов культуры, але передусім до уласных назіранняў. «Чорна брова» углядела недавно на закрытии театрального сезона у театральной клуни у Тарамісках. Гэта была вельми классная сустрэча. У клуни собраны я и амбитные слухачы, и целые семьи, с чем музычный дуэт вельми аккуратно справился. Моя была гэта третья сустрэча с самой Полиной, и каждый раз принес разные, але становчие эмоции и отчуванні. Послухаем еще одной песни, будет гэта «How», инспированная героями анимационного фильма «Король шаманов», який у польском телебачении появился 20 годов тому. Недзе в том часе, когда Кейт Буш спевала «How to be invisible». Дык слухаем. «How».

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година в Беларуси, 14-я в Польше. Война в Украине, удар по Сумах и Житомиры. Справа Гаюна осудили молодого батьку с Гомельщины. Чому Нави Бенд не может выступать поза межами Польши? У студии с новинами стать ДДРК. 1676 день войны. Российские оккупанты нанесли авиаудар по жилым секторам Сумов. Про это информует областная военная администрация. Два человека загинули, еще около трех потерпели, сярод их дитя. Ударом дрона цалком знищенный склад компании «Руть» у Житомиры. Площадь разбурения склала 4350 квадратных метров. На складе заховывалась готовая продукция, а так само погрузочная техника и иншая маемость, поведомили у компании. Репресію Білорусі. Молодому батьку з Карми Гомельської області просудили хатню хімію за нібито содійничення екстремістської діяльності. Хоча й за все по справі Гаюна. Владислав Бідняков працював у Центрі соціального обслуговування, отримлював грамоти за допомогу людям, пише наша Ніва. У його є сім'я, пара чекає на другого дитя. Нагадаю, що моніторингова група білоруських Гаюн відслідкувала з допомогою відавочців військову активність у Білорусі. Белорус Лев Михеев вызволены. Его после высылки из Грузии затримали на армянской мяжи праз междержавный вышук по запыте улады в Беларуси. Про это поведомляя объединенный переходный кабинет. С пятницы до ситуации долучились белорусские правооборонцы в Грузии и Армении, представники армянского и грузинского бокова, так само юрист офиса Светланы Тихановской. Команда координовала деяния и связывалась с теми, кто мог допомогчи, як мага худшее вызволить белорусов. Особная подяка выказывается правооборонцу-юристу, сябру координационной рады Роману Кисляку. У Беларуси впершиню за 13 годов зарегистрировали выпадок шаленства у человека. Захворывание выявили у жанчыны у Могилевской области. Она померла после контакта с хворой живелой. Поводле специалиста у жанчына своечасово не звернулася по медичную допомогу. Шаленство передается праз укус, драпину або трапление слины зараженной живелы на пошкодженную скуру чи слизистые балонки. Крыницы инфекции могут быть не только лисы и вауки, але и грызуны, вавёрки да вожики. Про музыку. Гурт «Нави Бенд» почал новый тур по Польше. У Белостоку концерт прошел в клубе «Змяна Клімату». Семейный коллектив стягнул полную залю слухачов, у тым ліку и детей.
3: Справа такая, что в Беларуси мы не концертуем уже 6 год, потому что мы заборонены в родной краине. Белорусская публичность вельми цудовная. Нам вельми подобается сюда приезжать. Тут, саправда, отчувается кавалок дома,
4: так,
3: кавалок Беларуси.
4: И природа, и люди, и все нагадывает дом. И вельми близко, и тут живут наши сябры, з якімі мы часта бачымся, і песні вельмі шмат за апошні некалькі гадоў нарадзіліся тут таксама на Падлясі, і для нас гэта такое роднае сэрцу месца ўжо.
2: Наступный выступ «Нави Бенду» призначены на 8 кастрычника у Любліне. Як раней заявили удельники коллектива, они полтора года не могут выступать поза межами Польши праз затягнутый процесс легализации. У этой сувязи музыки уже тройчы переносили европейские и американские туры. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра, в неделю 27 вересня, на белорусско-польском помежжи переменливая воблачность, без опадков, зранку слабый туман. Температура по ветру ночи плюс 8-10 градусов, день 18-20 выше за нуль.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: Авторская программа Пита Павлова. Нарации.
1: Сегодня я хочу обмерковать с вами несколько новых з'явищев, мовных з'явищев, которые по воле перетвораются в мемы, которыми мы користаемся в студенном жизни, часто не до конца разумеючи, что они значат. И разобрать их я хочу на прикладе своего власного гитарного урока. У меня вышло видео, в котором я разбираю, как заиграть уступный позывный до песни «Три черепахи». Махчима самая вядомая песня НРМ и махчима самые вядомые три ноты. Вот гэты уступ у песню, вот гэты позывный на гитары, выканаць его довольно складана, тому я вырашил записать урок. И падчас гэтага урока у меня з'явіліся некие назіранні, якими я с вами тут и поделюся. Привітанне. До-до-ми. Три ноты. Здається, что тут складанага. Але. Поспробуйте заиграть в реальном темпе. До-до-ми, до-до-ми, до-до-ми, до-до-ми. А потом еще. Додайте вот этот скачок. И нечакано это перетворяется в досить складаную технику. Як же это все объединять? Зараз все потлумачу. Погнали. Одразу попереджу. Гэта складаный урок. Тому, калі вы первый раз трапили на мои уроки, не починайте с его. Почните крыху раней. Мы разбирали песню «Три черепахи» уже шмат разов. С 20-го года я начинаю выкладывать, как я ее заиграть. И там уже назбиралася вельми шмат информации на моем канале. Але калі вы хочете зусім подробязных уроков, зайдите на мой Patreon. На моем Патреоне все это собрано в один материал. Там есть все видео, все методичные материалы, табулатуры и описания, и мои парады. Все собрано в одном месте. Тому, коли хочете пойти по ступенях, начните с первого урока, альбо подпишитесь на мой Patreon. Ну и зараз, саправды, погнали. Вы уже, напевно, призвычайлися, что, окромя просто уроков гры на гитаре, я еще даю уроки аранжавання и композиторских подыходов. Як з'явіліся гэтыя три ноты? Ты, кто уважливо сочить за НРМ, ведают, что это практично повтор моего власного соло с песни про кохання.

Код Шрёдингера. Давайте разберемся и опишем человечью мовой, что это такое. Эрвин Шрёдингер был австрийским физиком, одним из людей, которые створили квантовую физику. У 1935 году он придумал вельми дивный мысленный эксперимент. Уявите скриню. Скриня зачинена. Внутри код. Код – радиоактивный атом и механизм с отрутой. Коли атом распадется, спрацовывая механизм, и код помирая. Коли атом не распадется, код живы. Навошта там гэты радиоактивный атом? Для того, каб сумястить в одном месте менавіта гэтую частицу, якую доследует квантовая физика, и сапраўдны макрообъект, живую истоту кота. И вот тут начинается квантовая магия. У квантовой физики часто частица может находиться у так званой суперпозиции. Это значит, что до момента вымерения мы описываем ее не просто как тут альбо там, нуль альбо один, а как получение нескольких махчимых станов. Самый простый способ это уявить – монета. Звычайная монета, покуль она летит, еще и не орул, и не решка. Але в некий момент она упаде, и выник будет один. С квантовой частицей еще все крыху дивней. И она может находиться у квантовой суперпозиции станов, которые мы можем умовно назвать 0 и 1. И вот Шрёдингер каже: добро, коли мы берем эту квантовую логику, излучаем частицу с механизмом, механизм с отрутой, а отруту с котом, что тогда отрымливается? Код, оказывается, связанный с квантовым станом атома. Отрымливается абсурд. Покуль скриня зачиненная, мы не быто повинны описывать систему так, быцем бы код одночасово живы и одночасово мертвый. Вот этот код и стал одной из самых ведомых метафор в истории физики. А зараз он просто перетворился в мем. Вот тут есть вельми истотное отрознение от мему. Шрёдингер не казал: «Хлопцы, я открыл способ зробить живого и мертвого кота одночасово». И он казал прикладно отворотное. Поглядите, до чего приводит наше квантовое описание, коли мы доводим его до абсурду. Бо в нашем звычайном свете кот альбо живы, альбо мертвый. Мы просто еще этого не ведаем. Але у квантовом свете справа больше складанная. Суперпозиция – это не просто наше неведание отказу. Это реальный квантовый стан системы, який можно выявить в эксперименте. И вот тут начинается самое интересное. Мы уже не просто говорим про физиков, которые гуляют со словами. Подобные квантовые котиные станы сапраўды створяются в лабораториях. Навуковцы научились створять суперпозиции в атомах, ионах и светле. Але такие станы вельми деликатные. Любое взаимодействие с навокольным осяроддем может их разбурить. Это называется декогеренцией. Код Шрёдингера нечакано приходит в сучасный свет. Бо квантовая механика – это уже не только питание, як дивно себе поводить атомы. На этой дивности хочуть будовать технологии. Например, квантовый компьютер. Звичайный компьютер працует с битами. Бит – это альбо 0, альбо 1. Квантовый компьютер працует с кубитами, и кубит может находиться у квантовой суперпозиции 0 и 1. Коли у нас один кубит, это два махчимые станы. Два кубиты могут описываться уже четырьмя комбинациями. 3 – 8, 4 – 16. И каждый новый кубит подвоивает колькость махчимых комбинаций. Вось отсюль и нараджается великая надея на квантовые компьютеры. И они могут выполнять певные вылечения так, как звичайные компьютеры не умеют. Але тут так само есть популярный мит. Квантовый компьютер – это не такой чаровный компьютер, який одночасово перебирает все махчимые отказы, а потом выдает нам правильный. Не. Проблема как раз в том, что когда мы вымираем квантовую систему, мы отрымливаем обмежеванную колькость информации. Тому уголовное мастерство квантового вылечения не просто створить миллион махчимостей, а так организовать квантовый процесс, как в конце с его можно было отримать корыстный отказ. На сегодня квантовые компьютеры еще вельми отчувальные до помылок и навокольного осяроддя. Але сами принципы, якія калісьці выглядалі як чыстае філазофскае дзівацтва, ўжо выкарыстоўваюцца ў рэальных эксперыментах з атамамі, святлом і кубітамі. Квантавыя каціныя станы, напрыклад, даследуюць у сувязі з квантавымі вылічэннямі, сувяззю і звышдакладнымі вымярэннямі.

0: Передо мною лежит книжка с черной вокладкой, с белыми литерами, с прозвищем автора и заголовком, таким, как миниатюра, якую вы перед хвилиной выслухали. Это выдаденная в 1993 году книжка оповядания и одной оповещи Сократа Яновича «Ściana». И я еще раз читаю написанное так само черным колором присвящение. Сябру литературной доли Андрею Степанюку от Сократа Яновича, 24 лютого 1994 года, Бельск. И вось тая литературная доля так мощно кранула авторов, яких теперь вспоминаем, так Яновича, як и Гайдука.
1: Владимир Гайдук «Роздум». Это есть мой агульный вобраз, бо по правде нас двух у теле. Один — это сялянский будённый, а другий — той поэт недельный. А життё, як стяжинки дорожки, повороты, неудача у звеи. Перажить, каб тое найгоршае, не сорвать кволай нитки надеи. Озернуся назад, я за чаем, мало зрублена, час только страчан. А як будзе далей, сам не знаю, будзе так, або цалкам іначай. Год за годами сталасць прыходзіць, от того не лягчэй на сэрце, ад цвілі ўжо вяргіні ў гародзе, адшумеўся хмельны мой вецер. Ну, вядома, памучуся трохі, бо жыццё разблытаць мне сіл не стане. Перажытае пералю строфы, і гэта будзе маёй праўды тэст.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19-я година у Беларуси, 18-я у Польши. Война в Украине, удар по Сумах и Житомиры. Справа юна судили молодого батьку с Гомельщины. Чому Навибенд не может выступать поза межами Польши? З навінамі Стась Дедерка. 1676 день войны. Российские оккупанты нанесли авиаудар по жилым секторы Сумов. Про гэта информуе областная военная администрация. Два человеки загинули, яшчэ каля трох потерпели, сярод іх дзіця. Ударом дрона цалкам знішчаны склад компании «Руть» у Житомиры. Площа разбурэння ўсклала 4350 квадратных метров. На складе заховывалася готовая продукция, таксама погрузочная техника и іншая маёмасць, паведамілі у компании. Репрессию Беларуси. Молодому батьку с Кармы Гомельской области просудили хатнюю химию за небыто содейничание экстремистской деятельности. Хучей за все по справе Гаюна. Владислав Бедняков працевал у Центра социального обслуговывания и отрымливал грамоты за допомогу людям, пишет наша Нива. У его есть семья, пара чекая на другое дитя. Нагадаю, что мониторинговая группа белорусских Гаюн отсочивала с допомогой видовочца у войсковую активность у Беларуси. Беларус Лео Михеев вызволены. Его после высылки с Грузии затримали на армянской мяжи праз междзяржаўный вышук по запыте уладов Беларуси. Про это поведомляя объединенный переходный кабинет. С пятницы до ситуации долучились белорусские правооборонцы у Грузии и Армении, представники армянского и грузинского боков, так само юристы офиса Светланы Тихановской. Команда координовала деяния и связывалась с теми, кто мог допомогчи вызволить беларуса як мага хутчэй. Особная подяка выказывается правооборонцу-юристу сябро координационной рады Роману Кисляку. У Беларуси упершиню за 13 годов зарегистрировали выпадок шаленства у человека. Захворывание выявили у жанчыны у Могилевской области, и она померла после контакту с хворой живелой. По водле специалистов жанчына своечасово не звернулась по медичную допомогу. Шаленство передается про укус, драпину або трапление слины зараженной живелы на пошкодженную скуру чи слизистые оболонки. Крыницы инфекции могут быть не только лисы у вауки, але и грызуны, вавёрки да и вожики. Про музыку. Гурт «Навибенд» почал новый тур по Польше. У Белостоку концерт прошел в клубе «Змяна клімату». Семейный коллектив стягнул полную залю слухачоў, у тым ліку и дзяцей.
3: Справа такая, что в Беларуси мы не концертуем уже 6 год, потому что мы заборонены в родной краине. Белорусская публичность вельми цудоўная. Нам вельми подобается сюда приезжать. Тут, саправды, отчувается кавалак дома,
4: так, кавалак Беларуси. Так, тут и природа, и люди, и все нагадывает дом. И вельми близко, и тут живут наши сябры, с якими мы часто бачимся, и песни вельми шмат за апошние некалькі годов. Народились тут так само на Подляссе. И для нас это, ну, такое родное сердцу место уже.
2: Наступный выступ «Навибенду» призначены на 8 кастрычника у Любленя. Як раней заявили удельники коллективу, яны полтора гады не могут выступать поза межами Польши праз затягнутый процесс легализации. В этой сувязи музыки уже тройчы переносили европейские и американские туры. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации, у соцсетках и мессенджерах. Чарговый выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У неделю 27 вересня на белорусско-польском помежже переменливая воблачность, без опадка, узранку слабый туман, температура по ветру ночи плюс 8-10, у день 18-20 выше за нуль.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт пожеданию. Концерт пожеданию.
5: Подляжский концерт пожадання. Увітаем на хвале 98,1 у Беластоку и Гародні, 99,2 у Берасці и Белой Подляжской. Вітаем слухачоў па ўсім свете, хто слухай нас праз интернет на сайте racia.com. Ближайшие 3 гадзіны разам з вами Ганна Комніч.
6: І Валя Лаєўская, а у нас наперадзе ажно 3 гадзіны, вядома, з вашай любімай музыкай і, канешне, з вашымі пажаданнямі, якія вы можаце сказаць, калі патэлефануеце ў нашую студыю на нумар 654-51-51, а можаце таксама выслаць смс-паведамленнем на нумар 508-667-663. А сёння смс-кі здымае з камп'ютара Сергей Верамеенко.
5: Чакаем таксама вашых віншаванняў і пажаданняў, якія можаце дасылаць нам на электронную пошту, наш адрас концерт@рацыя.ком. Працуе таксама наш Teams, логін нязменны рацыя.
6: А пачнем мы з віншаванняў, якія ляцяць у Бельск Падляскі Анастасіі Станіслаўюк. З нагоды яе 86-го дня нараджэння, які яна будзе святкаваць у першы дзень кастрычніка. Дарагая нашая матуля, з нагоды твайго дня нараджэння ад усяго сэрца жадаем табе моцнага здароўя, шчасця, спакою, радасці і шмат светлых, прыгожых дзён. Няхай кожная раніца пачынаецца з усмешкі, а кожны дзень прыносіць табе тяпло, добрыя словы і прыемныя моманты. Няхай побач заўсёды будуць любімыя людзі, якія будуць атачаць цябе увагай і любоўю. Жадаем табе шмат сіл, душэўнага спакою і Божай апекі. Няхай спаўняюцца твае мары, а жыццё будзе доўгім, шчаслівым і напоўненым любоўю дзяцей, унукаў і ўсёй сям'і. Дзякуем табе, наша дарагая матуля, за твоё добрае сэрца, за любоў, клопат, цеплыню і за тое, што ты заўсёды з намі. Ты наша апора, наша родная і блізкая душа, чалавек, якога мы вельмі любім і цэнім. Няхай жыццё адорвае цябе толькі добрым, а кожны наступны год прыносіць яшчэ больш радасці, здароўя і шчаслівых хвілін разам з сям'ёю. З вялікай любоўю і найлепшымі пажаданнямі дачка Дануся з сям'ёй з Беластока, дачка Галінка з сям'ёй з Бельска-Падляскага і сын Дарык з сям'ёй з Варшавы. А да нашых віншаванняў долучаюцца таксама сястра Оля і сястра Надзя з Бельска-Падляскага. А калі дачка Дануся спявае ў світанку, то як мы маглі паставіць песню ў выкананні кагось іншага, праўда?
5: Ну, вось світанак. Вось світанак і лета маладыя, дык пры нагодзе найлепшыя пажаданні плывуць таксама жыхарам вёскі Міклашы, асабліва спадарыні Надзі Казлоўскай. Усяго найлепшага. І ўжо світанак і лета маладыя.

0: Радио Рація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструє сміновито батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусов більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація Крупкаком.
4: Білоруська Радіо Рація.
0: Радіо Рація.
5: Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
6: 20-я година у Беларуси, 19-я у Польши. Украина-российская война, удар по НПЗ у Краснодарском крае. Супрацовника Беларуснафты осудили по политичным артикуле. Аману першиню призначил амбассадора с резиденции у Менску. З новинами Стась Дедерка. 1676 день войны. Украина ударила по Ильским нафтоперепрацовчим заводе у Северском районе Краснодарского краю России. На территории НПЗ ушчался пожар. Завод мае могутность каля 6 миллионов 600 тысяч тонн нафты на год. Его уже не раз атаковали. Местовые улады поведомили, что от падения обломков дрона у Северском районе загинули 3 человека, двое были поранены, на двух предприемствах тушили пожары. У Ростовской области России у вынику атаки дронов были поранены 5 человек, у тем лику дитя. У Азове пошкодженные жилые домы, промысловые объекты, школа, палац культуры и автомобили. По водле Минобороны России от вечера 25 до раницы 26 вересня российская супротиповетренная оборона сбила або перехопила 645 украинских дронов над 14 регионами России, так само над Черным и Азовским морами. Репрессию Беларуси. Супрацовника Беларуснафты из Речицы осудили за нібито содзейнічанне экстремізму. Дмитрий Дік падпрацоўваў таксама грузаперавозчыкам. Яму 49 гадоў, піша наша Ніва. Вырак вынес Гомельскі абласны суд. Дэталі крымінальнай справы пакуль невядомыя. Мужчыну прысудзілі калёнію ці хімію з накіраваннем. Шматлікія крымінальныя справы апошняга часу па артыкуле аб садзейнічанні экстремізму былі звязаныя са справай Гаюна. Маніторынгавы праект «Беларускі Гаюн» быў створаны ў 22-м годзе, калі Расія праз Беларусь напала на Украіну. Ён адсочваў з дапамогай відавочцаў вайсковую актыўнасць у Беларусі. Батька Кристины Тимановской под хатним арештом. Белорусская легкоатлетка, якая выступает за Польшу, расповела про свою семью, якая засталась у Беларуси. Яны не бачилися каля 5 год, пишет Белсат. Цитата со слов Кристины. Застаются только часом видео размовы, але здаралося, что некольки месяцев запар нават так и не удавалося побачиться, бо до батьков приходили розные люди, и гэта было б для их небеспечно. Ситуация такая. Мой батька знаходится под хатним арештом, а мама побач зим, конец статы. Спартовка не удакладнила причину. Аману першиню у своей истории призначил амбассадора с резиденцией в Менску. Про гэта у Нью-Йорку заявил министр замежных справ Украины Бадр бин Хамад бин Хамуд Аль-Бусаиды на сустрэчы с керовником МЗС Беларуси Максимом Рыжанковым. Баки обмерковали гандаль, инвестиции, туризм, а так само суместные проекты с уделом аманского капиталу. Новый амбассадор неузабаве приедет в Беларусь. Про музыку. Белорусский гурт «Припять» презентовал сингл «Колыханка». У складе коллективу экс-бас-гитарист «Пятли прихильности» Тимофей Савицкий, удельник РСП Денис Тарасенко, а так само вокалист и лидер бэнду, сын Тимофея Казимир Савицкий, який расповел про свежую композицию.
7: После падею 20-го, переезда в Польшу, тяжкостей у адаптации в новых умовах и у наладживании новых сябровских сувязей, а як наступство довольно долгого перееду одиноты, во мне почал утвораться замес моцных эмоций. Гэта и боль праз немагчымасць вернуться до дому, и отчуванне, что я тут на птушиных правах, прыкрасть невольного пустельництва, жаданне ці то лямантаваць, ці то змоўчаць. Одночасово я почал открывать для себе дзівосны сусвет литературы, белорусской у першую чаргу.
6: Послухать трек «Колыханка» теперь можно на лічбовых пляцоўках. Наши новины доступны так само на сайте рация.com, альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: У неделю 27 вересня на белорусско-польском помежже переменливая воблачность, без опадков, зранку слабый туман, температура по ветру у ночи плюс 8-10, у день 18-20 выше за 0.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
8: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
9: По Подляски.
10: Подляски.
9: Концерт пожаданняў.
10: Концерт пожаданняў.
11: Ну, вось так мы дайшлі да другой ўжо гадзіны падляжскага канцэрту пажадання. У студыі надалей Ганна Комніч.
12: І Валя Лаяўская. Телефон у студыю 654-51-51. Заахвочваем, телефануйце. І можаце тады самі сказаць усё, што хочаце вашым блізкім, знаёмым і сябрам. А можаце пісаць смс-паведамленні і дасылаць іх на нумар 508-667-663. А сёння смс-кі здымае Сергей Верамеенка.
11: Чакаем таксама вашых допісаў, якія можаце дасылаць на электронную пошту концерт@лімакрацыя.ком. Працуе таксама наш скайп «Лёгін рація».
12: А мы пачынаем з віншавання, якое ляціць на Падляшша, вядома. Ну, вось, учора дзень нараджэння адзначала Івона Младзяноўская з Трывежы. А з гэтай нагоды зычым ёй усяго самага найлепшага, перадусім здароўя, бо яно найважнейшае, шчасця, кахання, добрых і цёплых хвілін у атачэнні блізкіх сяброў. А пажаданні такія дасылае муж Томак з дзяцьмі і ўнучатамі, бацькі Галіна з Пятром, Эльвіра з Барткам, а таксама Марыся і Стэфан Бяроза.
11: Ну вось і да гэтых пажаданняў будзе нашая цудоўная чарэмшына і песня, якую калісьці спявалі пры ўсіх застоллях «Хмелю».
12: Тож варта паўтарыць разам з намі цяпер.
11: Ну, нешта мне тут не атрымоўваецца.
12: Гэта проста наш...
11: Часам так бывае.
12: Так. Сучасны век, ён перашкаджае проста гуляць як раней.
11: Зараз мы тут праверым хвілінку. Ну, вось тагды можна будзе пачытаць некія пажаданні хуценька.
12: А вось, напрыклад, такія пажаданні з нагоды... Ого, з нагоды сотага дня нараджэння Яна Глівы з Храбалоў. Перадаем яму пажаданні поўныя кахання і спагады. Няхай кожны наступны дзень абдаруе цябе спакоем і здароўем. Зычым табе незлічоных хвілін шчасця ў атачэнні блізкіх, якія цябе вельмі кахаюць, а пажаданні з Бельска і Беластока дасылаюць сыны з жонамі і ўнукі са сваімі сем'ямі.
11: Ну вось, я спадзяюся, што цяпер ужо чорамшына нам зайграе.

0: Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши. Война в Украине. Россия находит причины, каб спынення огню не отбылося. Студентам ЭГУ почали забранять выезд из Беларуси. Во Вроцлаве пройдет фестиваль «Незалежная белорусская культура». З новинами Стась Дедерка. 1676 день войны. Украина уже пропоновала неоткладное спынение в огню, але Россия не демонструя готовости погодиться и протягивая знаходить причины для отмовы. Про гэта керовник офиса президента Украины Кирилла Буданов заявил в интервью News Force. Особно он подкреслил важность удела Злученных Штатов в мирном процессе. По водле слов Буданова, уплыв Вашингтона створая для Украины махчимость рухаться до завершения войны. Улічваючы ўплыў США, у нас ёсць шанец дасягнуць міру, і мы робім усё, што ад нас залежыць, сказаў кіраўнік офіса. Мінулым вечарам ад расійскіх атакаў на Кіеў загінулі 7 мірных жыхароў і 59 пацярпелі, у тым ліку 14-гадовы хлопчык. Ад дрона загарэўся дзіцячы садок. Удары не спыняліся ні ўначы, ні ранкам. Таксама ўначы расійскі дрон атакавалі Харкаў і ваколіцы. У Харкаве пацярпелі 4 чалавекі, і ў Ізюме загарэлася крама і пашкоджаны аўтамабіль. У Золочеве поранены мужчина, у Чугуеве от ракетного удара загорелось авторемонтное предприятие. Раницей в Одесской области российскими ударами пошкоджены 3 грузовики, один из них загорелся, 3 человека поранены. Репрессию Беларуси. Студентов Европейского гуманитарного университета, которые находятся в Беларуси, начали обмежевывать подписками об невыезде. Про несколько таких выпадков поведомляет Белсат. Насколько эта практика массовая, пока неведомо. Нагадаю, 14 красавіка Верховный суд Беларуси забаранил деятельность университету и признал его экстремистской организацией. У початку червеня по всей Беларуси прошла серия пиратрусов и допытов у людей, связанных с ЗГУ, а так само их свояков. Поводле апошніх звестак правооборонного центра «Вясна» у сувязи со справой Европейского гуманитарного университета от переследу потерпели как минимум 175 человек. Двое беларусаў прывезлі з Расіі марыхуану, наркотыкі, вынятыя на мяжы, распачатыя крымінальныя справы. Пра гэта паведаміла прэс-служба дзяржаўнага мытнага камітэту. Абодва разы на наяўнасць забароненых рэчываў паказалі службовыя сабакі. Затрыманым пагражае да 4 гадоў абмежавання волі або ад 3 да 7 гадоў пазбаўлення волі са штрафам ці без яго. Про арт. Во Вроцлаве у кастрычніку отбудется фестиваль «Незалежная белорусская культура». Подея стала традиционной, и все лето будет ладиться у 14 раз. Одним из ее постоянных удельников стал белорусский поэт и перекладчик Андрей Ходанович.
3: Я не могу объективно ставиться, бо для меня это что-то родное, что давно есть часткой моего некого внутреннего света. Мне первая польская книжка вышла колисти во Вроцлаве, и презентация супала с таким вось фестывалем беларускай незалежнай культуры. Я тут чытаў вершы з Некляевым, Разанавым, светлай памяці, Уладзімірам Арловым, але адначасова Віталём Рыжковым ці Андрэем Адамовічам з маладзейшымі і старэйшымі калегамі.
2: Сачыць за навінамі фестывалю можна ў інстаграм-аккаунте імпрэзы. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта были новины, а зараз на дворе.
2: У неделю 27 вересня на белорусско-польском помежже переменливая воблачность, без опадка, узранку слабый туман, температура по ветру ночи плюс 8-10, в день 18-20 выше за ноль.
0: Радио Рация. Першая. Трансграничное радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт пожеданию. Концерт пожеданию.
4: Падляшский концерт по жаданню. Вось и третья, да и заключная година нашего концерта. У студии надалей Анна Комнич.
5: И Валя Лаевская. Телефон у студию 654-51-51. Телефон для смс-поведомления 508-667-663. А сегодня смс-ки отсочивает Сергей Веромеенко.
4: Чакаем ваших дописов, которые можете досылать на нашу электронную почту концерт@слимакрация.ком. Працует так само наш Teams, логин неизменный, рация. И что ж, начнем эту годину с песни, которая уже чакая некий час у нашем списке. Полюбила я его и Зорка.

0: Подляжский концерт по жаданию. Оказывается, наш телефон свободный. 85-654-5151. Коли нехто еще не передал по жаданию, это той момент, коли можно набирать наш телефон. А тем часом, с нагоды 100 годов, с дня народина у Яна Глевы с Храбалов, складаем ему самые сердечные пожелания разом с подяками за любовь и поддержку. Хай каждый наступный день одарит тебя спокоем и наимоцнейшим здоровьем. Бесконцых тебе хвилинов счастья у оточенни близких, которые тебе вельми моцно любят. Жадают сыны с жонками и внуками, и внуки с семьями из Бельска-Подляжского и Белостока. А вот есть и телефонование.
1: Алло, алло.
0: Так, витаем, добрый вечер.
1: Алло.
0: Мы уже у эфира.
1: Можно говорить?
0: Можно говорить.
1: Так, витаю вас, Радио Рация. Хочу сложить изречение 30 вересня. Твоей именины будет обходила Надея Фионц с Давид Фабричных. Желаю ей много-много здоровья, всего хорошего, Божьего благословенства, потехи своей родни. И всем знакомым, которые меня слушают, меня знают, соседом с Товаровой 16, складая Зина Абрамович. Хочу песню «Многое

0: Лилиана и Бьянка.
1: Для коханой мамы Жены Михальчук самые сердечные пожелания мощного здоровья и солнечных дней передает Ирина с семьей. И так само сердечные витания разом с обдымками да поцелунками сестрам. Гели Казачук, Ивонцы Михальчук и Аленцы Ворошила да их семьям. Обдымаем, целуем, просим песню «Зорки». Махчима еще сегодня прогучить такая. А тем часом... Веру, я веру, и наш чудовный асуд.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година у Беларуси, 21 у Польши. Украина-российская война, удар по НПЗ у Краснодарском крае. Супрацовника Беларуснафты осудили по политичным артикуле. Аману першиню призначил амбассадора с резиденции у Менску. З навінамі Стась Дедерка. 1676 дзень вайны. Украіна ўдарыла па Ільскім нафтаперапрацоўчым заводзе ў сіверскім раёне Краснадарскага краю Расіі. На тэрыторыі НПЗ ўшчаўся пажар. Завод мае магутнасць каля 6 600 000 тонн нафты на год. Яго ўжо не раз атакавалі. Мясцовыя ўлады паведамілі, што ад падзення абломкаў дрона ў сіверскім раёне загінулі 3 чалавекі, 2 былі параненыя, на 2 прадпрыемствах тушылі пажары. У Ростовской области России в вынику атаки дронов были поранены 5 человек, у тым ліку дитя. В Азове пошкодженные жилые дамы, промысловые объекты, школа, палац культуры и автомобили. Поводле Минобороны России, от вечера 25 до раницы 26 вересня российская супрацьповетраная оборона сбила або перехопила 645 украинских дронов над 14 регионами России, так само над Чорным и Азовским морами. Репрессию Беларуси супрацовника Беларуснафты з Речицы осудили за нібито садзейнічанне экстремизму. Дмитрий Дик подпрацовывал так само грузоперевозчиком. Ему 49 годов, пишет наша Нива. Вырок вынес Гомельский областный суд. Детали криминальной справы покуль невядомые. Мужчину присудили калёню ці хімію з накіраванням. Шматлікія криминальные справы апошняга часу по артыкуле об садзейнічанні экстремизму были звязаны со справой Гаюна. Моніторинговый проект «Белорусский Гаюн» был створаны ў 22-м годзе, калі Расія праз Беларусь напала на Украіну. Ён адсочваў з дапамогай відавочцаў вайсковую актыўнасць у Беларусі. Батька Кристины Тимановской под хатнем арештом. Белорусская легкоатлетка, якая выступает за Польшу, расповела про свою семью, якая засталась у Беларуси. Яны не бачилися каля 5 год, пишет Белсат. Цитата со слов Кристины. Застаются только часом видео размовы, але здаралося, что некольки месяцев запар нават так и не удавалося побачиться, бо до батьков приходили розные люди, и гэта было б для их небеспечно. Ситуация такая. Мой батька знаходится под хатнем арештом, а мама побач зим, конец статы. Спартовка не удакладніла причину. Аману першыню свою гісторы прызначыў амбасадара з рэзідэнцыі ў Менску. Пра гэта ў Нью-Йорку заявіў міністр замежных справ Украіны Бадр бін Хамад бін Хамуд аль-Бусаіды на сустрэчы з кіраўніком МЗС Беларусі Максімам Рыжанковым. Бакі абмеркавалі гандаль, інвестыцыі, турызм, а таксама сумесныя праекты з удзелам аманскага капіталу. Новы амбасадар неўзабаве прыедзе ў Беларусь. Про музыку. Белорусский гурт «Припять» презентовал сингл «Колыханка». У складе коллективу экс-бас-гитарист 5 ли прихильности Тимофей Савицкий, удельник РСП Денис Тарасенко, а так само вокалист и лидер бэнду, сын Тимофея Казимир Савицкий, який расповел про свежую композицию.
3: После подеи 20-го, переезда в Польшу, тяжкостей у адаптации в новых умовах и у наладживания новых сябровских сувязев, а як наступство довольно долгого перееду одиноты, во мне почал утвораться замес моцных эмоций. Гэта і боль праз немагчымасць вярнуцца дадому, і адчуванне, што я тут на птушыных правах, прыкрасць нявольнага пустэльніцтва, жаданне ці то лямантаваць, ці то змоўчаць. Адначасова я пачаў адкрываць для сябе дзівосны сусвет літаратуры, беларускай у першую чаргу.
2: Паслухаць трэк «Калыханка» цяпер можна на лічбавых пляцоўках. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com, альбо на аккаунтах рацыі у соцсетках і месенджерах.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У неделю 27 вересня на белорусско-польском помежже переменливая воблачность, без опадков, зранку слабый туман, температура по ветру у ночи плюс 8-10, у день 18-20 выше за 0.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

Разважанне да нядзельнага Евангелля. Слава Христу, паважаная радыё слухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам святога Евангелля, які касцёл прызначыў на 26-ю звычайную нядзелю. Паводле святога Мацвея, 21-й раздзел, ад 28-га да 32-га верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Иисус сказал першосвятарам и старейшинам народу, «Як вам здаецца, у одного человека были два сыны. Прийшовши до першого, он сказал, «Сыне, иди и працуй сегодня в винограднику», але той отказал, «Не хочу», а после, опамятавшися, пойшов. Тогда он подошел до другого и сказал тое самое, той же сказал отказ, «Ужо иду с подару», и не пойшов, который с двух выканал волю батьки, кажуть ему перши. Тады Иисус каже им, «Саправды, кажу вам, что мытники и распусницы напереди вас идут у володарства Божие. Бо пришел до вас Ян шляхом справедливости, и вы не поверили ему, а мытники и распусницы поверили ему. Вы ж, убачивши, не опамяталися посля, каб поверить ему».

0: I'm coming back as a man.
1: Белорусская радиорация. З нами не згубиш правды.

саду ветер и смеялся. Безвольно тягнуться на свет, что ветром

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: листяных вышей.
1: Радио Рація. Сямятичи.
2: Кобрин.
1: Високая.
2: Яну Подляшки.
1: 99,2 FM.